0: Эльдо-радио. Новинка эфира.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: на Среднем Урале 7 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Правительство Свердловской области попросило Минэнерго Российской Федерации перераспределить поставки топлива между компаниями «Газпромнефть» и «Лукойл». По мнению властей, это поможет загрузить заправки «Лукойл» и снизить ажиотажный спрос и очереди на заправках «Газпромнефть». К такому решению пришли участники совещания по вопросу снабжения топливом под председательством губернатора Дениса Паслера, сообщили в Департаменте информполитики региона. Власти уверены, что поставки бензина остаются на уровне прошлой недели и не сокращались. На увеличение очередей на АЗС, считает в правительстве, влияют также сезонное повышение спроса и подготовка к началу учебного года и общий ажиотаж. На Свердловской железной дороге возвращают скидку для школьников и студентов. С 1 сентября можно сэкономить 50% от стоимости билета при поездке на электричке или другом пригородном поезде. Как уточнили, в Свердловской железной дороге льгота будет действовать с 1 сентября по 15 июня в Свердловской и Тюменской области, а также в Пермском крае. Скидка распространяется на обычные электрички, а также скоростные финисты и пригородные поезда «Орлан». Школьникам для получения скидки нужно предъявить справку об обучении, а студентам-мощникам техникумов и вузов продленный студенческий

0: билет.
1: Мамина комната появилась в парке имени Бондина в Нижнем Тагиле. В тихой и уютной зоне родители с детьми до 3 лет смогут покормить и переодеть ребенка, отдохнуть и продолжить прогулку. Проект воплотился благодаря победе в грантовом конкурсе «Евраза. Город друзей. Город идей». На его воплощение выделили 350 тысяч рублей, приобрели шатер, ковровое покрытие, мебель, декор и расходные материалы. Внутри оборудовали пеленальный стол и организовали пространство, где родители могут спокойно провести время с ребенком. С 1 сентября в школах страны вместо привычного трезвона зазвучат песни. Проект «Мелодии вместо звонков» становится всероссийским. Каждый месяц плейлист будет меняться в зависимости от памятных дат. Сентябрьский список уже утвержден. 2×2=4 учат в школе первоклашка и песня первых Дениса Майданова. Что касается мобильных телефонов, слухи об их новом запрете преувеличены. Норма действует с 2024 года. Нынешний приказ Минпросвещения вносит технические правки в старый документ. Телефоны по-прежнему нельзя использовать на уроках, на переменах по решению школы. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
2: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня 1 сентября на Среднем Урале будет немного облачно, осадки не ожидаются, слабый юго-западный ветер, температура утром 7 градусов, днем воздух прогреется до +14.

0: Салют всем, кто идет сегодня в первый класс. Салют всем, кто идет сегодня в школу. Салют вообще всем, кто рад новому осеннему сезону.
1: Ой, да, 1 сентября, вот оно. Мы про него говорили. И вот оно. Алина Геринг, Александр Данилов. Всем большущий добрый привет.
0: Привет, добрейшего. Добрейшего всем утра.
1: Ну что, как вы вообще там?
0: Как? Хочется спросить, да, что, никак не замерзли, а?
1: Не замерзли, это же вообще дома холодрыга невозможная.
0: Дома холодрыга, да, этот переходный период, когда еще не включили батареи, еще как будто еще от лета, а лето тебе говорит, нет, ты что, доставай-ка свои там теплые носочки, доставай.
1: Вот, я вчера так и сделала, я вчера легла спать в носках.
0: Ну, и это нормально, это же все, врачи же говорят, чтобы хорошо спалось, спите в носках.
1: Да, да. А есть, кстати, люди, которые делятся, там, кто-то спит в носках, кто-то не спит в носках, кто-то ходит по дому в тапках, кто-то не ходит по дому. Ты вот ходишь по дому в тапках?
0: Ну, ты же нет, еще пока нет.
1: А я да.
0: Зато я в тапках хожу на улице.
1: На работу, да.
0: На работу. Да, кстати,

0: теплые тапочки отделки с подкладиком. Ух, хорошо, вся сила в ногах, как говорила моя бабушка,
1: вот
0: береги ноги.
1: Да, да, да, да, так и есть.
0: Береги ноги.
1: Так что да, как-то надо согреваться, что ли.
0: Ой, ну я думаю, сегодня все родители, школьники, ох, как они согреваются, их, наверное, внутри греет, это радость, предвкушение увидеть старых знакомых, друзей, любимых, учителей.
1: Да.
0: А учителя-то наверняка как рады увидеть своих маленьких этих свиногрызиков, вот этих вот этих вот. Нет, не эти, как они? Шкала тронов? Как их называют?
1: Ну, допустим.
0: Это альма-матера грызиков. Вот.
1: Да. Ну, теплое время.
0: Теплое время. Как минимум на душе вот тепло. На душе прямо радостно. Уж что не говори, а классно. И мы всегда вспоминаем с, ну, скажи, честно, ведь с ностальгией и радостью,
1: да, конечно,
0: вспоминаем учебные годы.
1: Конечно, это вообще бесспорно.
0: Не зря говорят, школьные годы чудесные, и как бы они ни проходили,
1: ну,
0: они,
1: да,
0: да.
1: Все как-то такое грустное забывается, все эти контрольные по физике
0: пройдут. Ребят,
1: и
0: не переживайте, ЕГЭ, оно один раз в жизни, или только два раза в жизни, а 10 лет лучших, они навсегда останутся. Поэтому, да, мы сегодня, конечно же, не можем пройти эту тему, вспоминаем.
1: Ну,
0: хотелось,
1: да,
0: хотелось бы вспомнить, ну, мы-то вспомним, у нас с Алиной есть что вспомнить, да?
1: Это точно, но вот у нас, конечно же, запущен опрос во ВКонтакте, Экорадио, в нашей официальной группе, выясняем, 1 сентября для вас это...
0: Что это?
1: Ностальгия или облегчение, что хорошо, что это все закончилось.
0: Все, и... все это каникулы, да, вот это вот?
1: Как хорошо, что все это позади, школа.
0: А.
1: Что хорошо, что она закончилась и закончилась.
0: Ну, это точно не мой вариант.
1: И третий вариант, я родитель, прохожу вновь этот путь. Ну, кстати, действительно, когда ты родитель, ты вновь это все заново проходишь. Покупаешь канцтовары, покупаешь форму, ведешь тоже с трепетом своего ребенка с букетом цветов или с подарком.
0: Да, готовишься к этому выполнению домашних заданий,
1: да,
0: вспоминаешь
1: да,
0: эти формулы,
1: да,
0: там да. И физики эти все эти.
1: Да.
0: А плюс Б сидели на трубе.
1: А упало бы, пропало.
0: Что осталось на трубе, да?
1: Да, это ты
0: или...
1: думаешь по физике такие, да, задачи?
0: Ну, нет, это
1: плюс-минус.
0: Я...
1: Плюс-минус похоже.
0: Да, или там было 3 яблока, там съели 2, сколько осталось.
1: Да.
0: Ой, есть у меня где-то какой-то рилс на этот счет, не знаю, найду, не найду, посмеемся. Ну, традиционно.
1: Традиционно посмеюсь.
0: А, нет, там нецензурная лексика, нельзя. Нельзя. Ну, там как папу добавили в чат, и он такой, да как это вообще же?
1: А, ну вот опять же чаты вот эти.
0: А, вот этого у нас не было. Чатов вот этих.
1: Да, кстати.
0: Это вот нововведение, которое интересно. Ну-ка, кто вот сейчас современных детей, это родители с этими чатами, ну-ка, поделитесь, расскажите. Как
1: вообще там дела обстоят?
0: Да, какие там эмоции, какие там фейки, вообще какие там каверзные ситуации какие-то происходят, кто там что там пишет. Ну, поделитесь. Инкогнито, мы можем не раскрывать вашу...
1: Да, двум незнающим людям.
0: Двум
1: что
0: незнающим
1: происходит,
0: людям.
1: К чему готовиться?
0: К чему?
1: Да.
0: Кто там? Что там? Как? Там, с
1: да,
0: чем там
1: так
0: это
1: что,
0: все
1: в общем,
0: едят,
1: про 1 сентября говорим, новости обсуждаем, музыку слушаем и остаемся на Экорадио.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Экорадио! Твой день начинается здесь!

0: Ох, вот с таким-то боевым, да настроем, с теплом в душе, да как пошли сейчас, как всех учителей поздравили, как эти гладиолусы всем подарили.
1: Да. Кстати, тут про гладиолусы-то я потом тебе расскажу про букеты, но сначала новость мне тут попалась. Ну как новость? Мы про это говорим уже, ну, точнее, нет, не говорим. Я все это видела с конца августа, наверное, эти новости. Изменения какие?
0: Ну, да,
1: новые,
0: да, да,
1: в школах?
0: Да, да, да, всегда интересно, да, всегда что у нас значит? В новом сезоне что-то новое.
1: Что нас ждет в школах? Ну не нас, а вот школьников, родителей и так далее. Запрещают использовать смартфоны на уроках.
0: Так, это уже.
1: Да, то есть
0: каждого смартфона идет информация.
1: Да. Но я вот помню, даже когда я еще училась, уже собирали в коробке, уже забирали. На физике,
0: о,
1: опять же.
0: Это жутко звучит.
1: Да, да. Ну, то есть мы заходили и в коробку сдавали телефон. И ничего страшного не случилось.
0: Ничего страшного не случилось.
1: Есть второй телефон всегда. Всегда сдавали кнопочные. Ну, я плохому сейчас научу.
0: Да,
1: ну да. Ну, в общем, что значит? На переменах использовать гаджеты можно. Ну, однако, конкретные правила все-таки школа будет устанавливать, поэтому это так, общие такие нововведения.
0: А как интересно, действительно, ты тогда в кабинет заходишь и сдаешь на входе в кабинет?
1: Да получается? Нет, ты просто его не берешь в школу. А как родителям позвонить?
0: Конечно. А как вот это привезти?
1: Ну,
0: вот
1: у тебя не было телефона.
0: Обувь.
1: У тебя не было телефона в школе.
0: Нет.
1: Ну вот, ну как ты? Ты тоже же нормально вроде все у тебя.
0: Да.
1: Вспоминай, как ты это делал.
0: Как я это делал?
1: Да.
0: Что, телефоны?
1: Ну, да, без телефона.
0: Ну,
1: был.
0: Да как?
1: Нормально.
0: Прекрасно, нормально.
1: Ну,
0: пришел, что-то забыл, развернулся, пошел.
1: Пошел сам, да.
0: Да, правда, так, бегом, чтобы не опоздать на любимый урок, там, на вторую обувь или еще что-то. Да, ничего страшного.
1: Ничего, ты все, прекрасно. Видишь, ну, просто не брать телефон.
0: Я тебе даже больше скажу, даже где-то ближе к студенческим годам его еще не было.
1: Да?
0: Телефона, да.
1: Это сколько? Это лет
0: вот
1: назад
0: вот,
1: у тебя,
0: ну,
1: было?
0: Вот столько.
1: Так, что еще? Новый обязательный предмет для пятых классов. Но это тоже школа будет устанавливать сама. Про культуру России будут разговаривать. Полезно. Нужно, я считаю, что все, что связано с историей и вообще, в принципе,
0: культурой. Это база.
1: Да.
0: Это база, ее надо знать.
1: Да, что еще? Дополнительные каникулы для первоклассников.
0: Вот это, вот с этого надо было начинать.
1: Да, ну я вишенку на торте. Значит, в феврале неделю дополнительного отдыха будет с 15 по 21 февраля.
0: О, как раз родители-то 14 февраля День влюбленных отметят. И
1: я тебя умоляю.
0: Что? То есть там уже не отмечают?
1: Я думаю, ну я не знаю. Ну вот как-то так.
0: Ну
1: как-то
0: еще,
1: так.
0: Замечательно. Мне вот про дополнительные каникулы очень-очень нравится. И я надеюсь, что и вашим детишкам тоже.
2: Включайся. Утро.

0: Белый бант и белая рубашка. Фиолетовый гладиолус.
1: Слушай, хорошо.
0: Все это атрибуты, все это то, что сегодня 1 сентября. Так, рюкзак взяли, в любимую машину сели или пешочком и в школу, снова в школу.
1: Сегодня 1 сентября, выясняем, 1 сентября Ура! Для вас это. Заходите в нашу группу во ВКонтакте, в Карадио уже есть опрос, и там побеждает вариант «Я родитель, прохожу вновь этот путь». Я тут задумалась, родители, а вы вообще как? Держитесь, это же так сложно, я вообще не знаю. Ну, то есть, это же надо собрать.
0: Собрать. Но я думаю, что родители уже этот квест по сбору ребенка уже прошли.
1: Ну, подожди.
0: У них в августе был.
1: Ну, да, наверное.
0: Ну, может быть, кто-то что-то подзабыл, еще что-то собирать надо.
1: Ну, а если там вот ребенок, мальчик, например, ну, потому что думаю, что мальчикам особенно это свойственно, пошел 1 сентября в новых брюках. И зацепил. Не знаю, там. Потом после линейки пошел...
0: За гаражи.
1: Ну, или, там, не знаю, мяч погонять. И все.
0: Рюкзак погонять. Да. Они обычно это... Или мячик догонять, а эти сумки, рюкзаки, они как на ворота ставят, и вот между этим все
1: мелькают. Отлично, отлично. Или, знаешь, я тоже видела... Вот этих школьников, которые идут после школы, этот пакет со второй обувью, он уже просто на земле. И он идет, бедный уже, рюкзак тоже на земле.
0: Зачем мне отправили еще 10 лет учиться?
1: Да, вот это вот все. То есть от чистой формы не остается ничего. Это ладно чистое, можно постирать, а если он порвал?
0: Ну ты же мальчики.
1: Ну да, это детство так-то, да, счастливое.
0: Не поносишь, не измараешь, не это самое, не полюбишь.
1: Я тут у нейросети...
0: А девочки? Ты думаешь, девочки?
1: Ну, да, ну, мне кажется, более...
0: У них просто есть суперспособность это как-то все спрятать, завуалировать или красиво все это подать.
1: Ну, может быть. Я тут спросила у искусственного интеллекта, сколько стоит собрать ребенка в школу.
0: Ну-ка.
1: Ну, как думаешь,
0: откуда вот эта вот бездушная машина вообще может
1: знать? Ну, а я откуда знаю?
0: Что значит собрать? Нет, понятия не имею.
1: Ну, вот и я тоже понятия не имею.
0: Наверняка сколько-то десятков тысяч.
1: Ну, вот сколько? Твои варианты.
0: 30? 40?
1: Ну, почти. До 49 тысяч рублей. Да. Это вот минимальный набор.
0: Ух ты.
1: Минимальный набор около 15 тысяч рублей. Я не знаю, правда это или нет. Пишите в комментариях, родители.
0: Пятнашка легко. Да это, не заметишь даже.
1: Да это вообще, там, мне кажется, одни тетрадки. Тетрадки, да, да, да. Ой, вот я обожала вот это покупать констовары. Сейчас все на этих маркетплейсах заказываешь, все это так бездушно. Раньше ты идешь сам.
0: Ручку выбираешь,
1: тетрадку выбираешь, дневник.
0: Я помню, да, дневник, не да. Еще пошли они, когда уже всякими обложками, то можно было выбрать.
1: У тебя что, были какие-то другие дневники? Без обложек?
0: Да, изначально были без обложек. Да? Просто дневник написан. Написано было. Ну, просто
1: как скучно.
0: Зеленый или там серый, он такой дневник написано было.
1: Нет, у меня уже с картинками было.
0: Ну, потом ты такая яркая, красивая выросла. А я вот, нет, да побубню, потому что во мне сидит еще вот этот советский серый дневник где-то в глубине души.
1: А ты сохраняешь? У меня вот все дневники сохранены.
0: Слушай.
2: Получится с утренним шоу на Эко-радио.
0: Они, конечно, где-то сохранены, но где?
1: Вопрос.
0: Сейчас большой вопрос. Где-то в саду. Все в саду.
1: Печку топят там.
0: Наверное, да уж.

0: Это радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу. Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
3: Уралвагонзавод объявляет набор на обучение по профессии машинист крана с присвоением третьего квалификационного разряда. Обучение за счет предприятия, трудоустройство гарантировано. Требования к кандидатам возраста от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего. Обращаться в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода, кабинет 302, телефон 834-35-344-940. Количество мест ограничено.
4: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
6: Клаб Здрав. Забота о вашем здоровье. Профессиональное УЗИ широкого спектра и консультации кардиолога, невролога и гастроэнтеролога. Октябрьской революции 58. Телефон 8 900 035 92 11. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L 041.

0: 219-21-21-66.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04. Ты можешь больше, чем думаешь. Начинай утро с Экорадио.

0: Дождь. Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
3: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
3: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!
6: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию.

0: гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Итак, гороскоп, гороскопище, 1 сентября, лучший день осени. А что, почему бы и нет?
2: Ну да, да, почему бы и нет. Ну, что делать?
1: Что
2: в этот день?
1: Что делать?
2: Строить планы и вообще улыбаться этой осени и все про лето. Ну, ладно уже.
1: Поделись улыбкой,
2: да,
1: своей.
2: Яма к тебе обязательно вернется. Ну что, гороскопим. Овны. Овнам 1 сентября может принести желание начать... сразу несколько дел. Новые идеи будут появляться быстро, и главной задачей станет не скорость, а умение выбрать самое важное.
1: Тельцам. Тельцам сегодня стоит обратить внимание на долгосрочные планы. Начало нового месяца может напомнить о целях, которые вы когда-то поставили, но постепенно отложили.
2: Близнецам сегодня может принести много новой информации. 1 сентября возможны интересные разговоры, предложения, новости, которые заставят пересмотреть привычный взгляд на ситуацию.
1: Ракам начало сентября может напомнить о необходимости позаботиться о собственном комфорте. Возможно, последние недели вы слишком много внимания уделяли чужим задачам.
2: Львам сегодня может представиться возможность выйти на новый уровень. Возможно, появится задача, где потребуется больше ответственности или вашей уверенности.
1: Девам 1 сентября может захотеться начать новый этап с идеально продуманной системой. Это хороший настрой, но не превышайте подготовку в... Не превращайте.
2: Вот это уже другое дело.
1: Не превращайте подготовку в способ

0: откладывать реальные действия.
1: Отлично. Весы, вам сегодня придется искать баланс между желанием перемен и стремлением сохранить привычную стабильность. Возможно, появится идея что-то изменить в работе, образе жизни или отношениях.
0: Скорпионам.

0: хорошо изучать возможности, не брать на себя слишком много сразу, и один выбранный путь принесет больше пользы, чем 10 начатых идей.
1: Козерогам начало сентября поможет оценить свои достижения и понять, какие цели действительно остаются важными. Возможно, часть прежних планов потеряли уже свою актуальность.
0: Водолей. В работе хорошо сегодня проявятся творческие способности, и коллеги могут оценить ваш новый подход, ну а в личной жизни возможен интересный разговор, который добавит свежести отношениям.
1: Ну а рыбам 1 сентября стоит обратить внимание на внутреннее состояние. Начало нового этапа может вызвать одновременно вдохновение и легкую тревогу. О чем тревожится 1 сентября? Ой-ой-ой, непонятно. О чем тревожится 1 сентября? Не надо ни о чем тревожиться.
2: Кофе заваривается, город просыпается, утреннее шоу на Эко-радио начинается!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Орех грецкий в скорлупе 299 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
4: Цена действует по 10 сентября.
5: Нижний Тагил, 2026 год.
6: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России, огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. И я там был, и одежду, и обувь в одном месте купил.
7: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
8: Отключили электричество. Заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении

0: Акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8 34 35 230 255.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Авторадио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. С января 2026 года в Свердловской области новые квартиры получили 603 ребенка-сироты. Сейчас по поручению губернатора Дениса Паслера в регионе строят 14 многоквартирных домов в 10 муниципальных округах. Это одно из ключевых направлений решения жилищного вопроса для льготников. С начала года жилье уже получили льготники в Ирбите, Краснотурьинске, Реже и других городах. До конца года планируют сдать 4 дома в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Полевском и Сухом Лагу. В Нижнем Тагиле возрождается спартакиада силовых структур города. Она посвящена памяти полковника милиции Иосифа Горошникова. 54 года назад он погиб при задержании особо опасного преступника. Спартакиаду в городе проводит местное отделение Всероссийского физкультурно-оздоровительного общества «Динамо». В этом году в ней участвовали более 150 сотрудников в погонах, полицейские, следователи, пожарные, инспекторы исправительных колоний. Все лето они соревновались в 6 видах спорта. Главный переходящий кубок забрала сборная межмуниципального управления МВД Нижнетагильская. От полутора лет ожидания до одного месяца в Свердловской области значительно сократилась очередь на ЭКО, а число женщин, которые стоят на учете у врачей за бесплодие, за 6 лет уменьшилось почти вдвое. Одно из главных изменений – доступность ЭКО по ОМС. Только за 7 месяцев 2026 года свердловские врачи выполнили почти 1900 процедур ЭКО и больше 1600 криопереносов. В Екатеринбурге прошла этно-вечеринка «141 народ, один уральский ритм», которую не остановил даже дождь. На площадке культурного центра «Молодежный» традиционные мотивы соединились с современным звучанием. После выступления фолк-исполнителей программу продолжил этно-диджей-сет, а гости сами включились в действие.

0: На творческом мастер-классе участники расписывали матрешек и придумывали для них собственный дизайн. Организаторы рассчитывают сделать такие встречи ежегодными, а в будущем расширить программу и пригласить к участию целые фольклорные ансамбли. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня юго-западный ветер, слабый, облачно, но солнце начнет появляться днем. Вечером вообще будет солнечно. Осадки не ожидаются. Температура утром 7 градусов, температура дневная 14 градусов.

0: конечно, не так греют, но зато еще тоже подсветят. Так, новиночку сейчас с названием Rise Slow послушали, и всем доброе утро, просыпаемся вместе. Мы уже бодро здесь оказались, нежданно-негаданно, непонятно как.
1: Да, как-то ветром принесло.
0: Принесло ветром, да.
1: Ну что, доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Да, доброе утро. Александр Данилов, Алина Геринг. Здесь с тобой в это утро прекрасное осеннее, 1 сентября. Ну что, вторник, и надо узнать, какие праздники сегодня.
0: Ну да, ну а какие праздники? Что тут узнавать?
1: Да, какие
0: все
1: праздники?
0: Знают,
1: все понятно.
0: Знают. Сегодня
1: всем
0: день рождения осени и, конечно же, день их самых, их, тех самых, вот то, что без чего нельзя жить. Зачем Ломоносов пошел из своей деревни, отправился в Москву пешком и в лаптях, и добыл эти знания. День знаний сегодня. Ура! Ура!
1: Ура!
0: Ура! Троекратная.
1: Да, и по этому прекрасному поводу, конечно же, у нас есть опрос во ВКонтакте, Карадио, заходи, голосуй. Выясняем, 1 сентября для тебя это ностальгия или вообще облегчение, как хорошо, что это все закончилось, или вы родитель и проходите вновь этот путь. Кстати, этот вариант ответа у нас побеждает. И, дорогие родители, сил вам, терпения в этом учебном году. Ну и не забывайте фотографировать, снимать сегодня ваших детей, как они...
0: Какие они милые, какие,
1: да,
0: они красивые,
1: какие они милые, ты еще такие маленькие, с бантами идут в школу 1 сентября. Потом пересматривать будете.
0: Да, кто-то уже и побольше, кто-то же уже там уже не первый раз 1 сентября идет.
1: Ну да, кто-то... это...
0: Но все равно классно. Потому что у нас тут наши музыкальные редактора попросили, говорят, давайте, ну-ка, ну, диджей, фотографии со школы принесите-ка нам сегодня, мы выложим, сделаем это фотоколлаж. Оказалось, это не так просто.
1: Вот ну, мне... Не знаю, мне просто.
0: А мне вот оказалось совсем не просто. Я не могу вспомнить, где лежит этот заветный фотоальбом.
1: Сколько пыли на нем.
0: Сколько пыли, где его откопать, эту пыль смести, да. В каком он ларце лежит, это где этот ларец, который там висит на дубе, на острове. Вообще,
1: ну вот, пожалуйста, тебе лишний раз возможность прийти там, где у тебя, у родителей лежит?
0: Ну да,
1: ну, вот.
0: Где-то так.
1: Где-то там. Ну, в общем, устроить такой просмотр фотоальбома. Раньше же всегда так было.
0: Было.
1: Да, а давайте смотреть фотографии. Ой.
0: Ой, какой бусечка.
1: Да-да-да, вот это вот все.
0: Ой, здесь
1: вот,
0: все
1: пожалуйста,
0: волосы.
1: Устрой себе такой вечер просмотра фотографий.
0: Да, у меня там немного фотографий, вот я сейчас вспоминаю, не могу я вспомнить, что там было. Поэтому, да, делайте фотографии, делайте.
1: Да, потом будете вспоминать. А еще, кстати, сегодня Всемирный день написания писем.
0: О!
1: Когда в последний раз ты писал письмо?
0: Я пишу иногда, ну, ведение дневника считается.
1: О, ты ведешь дневник?
0: Ну, нет, пишу, да.
1: Да?
0: Записываю, да, то есть письмо себе, да. Ну и так несколько лет назад я писал письма. Хорошо помогает формулировать мысли.
1: Да, это вообще писать рукой и ручкой в наше время,
0: это уже
1: немало, потому что все в заметках, все в телефонах. Поэтому, друзья, вот опять же вам лишний раз
0: напомнить. Ну, я думаю, сегодня есть кому писать. Есть эти... Придут за парты, сядут, ручки свои достанут. И там каллиграфическим, конечно же, каллиграфическим почерком. Я полностью уверен, что все школьники у нас пишут отлично, не как курица лапа, а прямо как лебедь.
1: Это я помню, делала домашнюю работу и делала какие-то ошибки, ну там, помарки у меня были, мама выдирала этот тетрадный лист со слезами, знаешь, слезы капают на этот тетрадный лист.
0: Растекается.
1: Ручка, да, эта ручка растекается по всему листу. Она заново.
0: Как драматично.
1: Это было ужасно.
0: Ой, как драматично, как драматично.
1: Ну и какая осень без сериалов? День любителей сериалов сегодня отмечается, да?
0: Да. Мы тоже ждем одного любителя сериалов, да, у нас наш музыкальный техник наш. Техник
1: да,
0: наш.
1: Он сериалы?
0: Да, он в 9 часов приходит.
1: Вы сейчас сериалы обсуждаете?
0: Нет, мы не обсуждаем.
1: А ты откуда знаешь?
0: Видно значок у него?
1: Какой?
0: На пиджаке.
1: Нет.
0: Сейчас придет, посмотришь.
1: А что там?
0: Ну, видишь, True Detective написано.
1: Вау.
0: Так,

0: Ну да, друзья мои. В общем, это, родители детей в школу сами за сериалы.
1: Доброе утро! Вставай вместе!
2: Ну, что? Идеально, я хотела сказать.
0: Да, конечно, да. А все кому благодаря кому? Благодаря тебе. Молодец, какой хороший лайфхак сказала.
2: Да, пожалуйста.

0: Эко-радио. Реклама. Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
1: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
3: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: аутентичная. А потом какой мы еще?
1: Нишевый.
0: И другие умные слова мы узнаем в школе. Ну, хорошо, хоть квадроберы вышли из этого топа самых популярных слов.
1: Ну да.
0: Ну что, 1 сентября в первом классе тяжело забыть, как говорится, а вот 1 сентября на первом курсе тяжело вспомнить. Это да.
1: Не знаю, я все помню.
0: Ты все помнишь? Ой. Кстати, эти-то студенты же тоже пошли?
1: Да, конечно, да, да.
0: А даже я не знаю, что интереснее, школьные годы чудесные или...
1: Студенческие.
0: Студенческие школы.
1: Да это разное абсолютно. Я и то время вспоминаю с великим вообще удовольствием.
0: Ой, я согласен. Я тоже, мы когда пошли на первый курс, у нас были курсы бокса, там, ну...
1: Да.
0: Да, первый курс пошли, 1 сентября, у нас там занятия по боксу были, мне как просто пям, фингалище прилетел, и я просто...
1: Нормально
0: первого курса.
1: Ты на кого вообще учился?
0: На того, кого, на кого работаю, на кем работаю.
1: У тебя много работ.
0: Да, да, да, да. Жизнь такая штука, никогда не знаешь, где пригодишься, или как это, Форрест Гамп это говорили, да, жизнь такая штука, как шоколадные конфеты, разворачиваешь, ну что-то в этом.
1: Ой, ну все, да, мы поняли.
0: Поняли, что мы что-то знаем, но что-то мы не помним, а потому что что? Потому что утро, потому что кофе еще не заварен, хотя мы уже этим и занимаемся. Ну что, анекдоты почитаем, они какие-то пошлые. Где хорошие, милые, добрые анекдоты? Пожалуйста, если у вас есть что сказать насчет 1 сентября, какой-то анекдот рассказать, интересный случай, веселый, каверзный, какой-то гек или что-то произошло в вашем учебном возрасте.
1: Учебном возрасте? Это что за возраст?
0: С первого по какой-то, по май месяц. С 1 сентября по майские праздники. В детстве. Ну, в школу когда ходили? Когда школа, когда с рюкзаком там ходили.
1: Ай, ну...
0: Пишите. Иногда жизнь подкидывает такие истории, что интереснее, чем разные всякие анекдоты. Я вспоминаю свое детство в школе.
1: Ну, давай.
0: Ну, классно. Зайдешь вот в этот самый, в уборную на перемене. Там дым стоит коромыслом, просто вообще бумагу можно вешать, и она висеть будет. И приходишь домой, я в туалет заходил, почему от меня пахнет? Интересно, сейчас так же или нет?

0: Я не знаю.
1: Мне просто вот интересно. Ну вот, может, кто-нибудь там напишет из учеников. Инкогнито. Инкогнито. Мы никому не расскажем, кто вы, из какой школы, из какого класса. Так.
0: Ты анекдоты открыл?
1: Так они какие-то не смешные.
0: Да если ладно?
1: Если 1 сентября...
0: Ничего
1: такого не было.
0: А тут все смешные анекдоты рассказываешь.
1: Если 1 сентября пойдет дождь, знайте, это слезы студентов и школьников со всей планеты.
0: Ладно, все, давай остановимся. У нас впереди вот этот номер буквально на горизонте через две песни.
1: Да.
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Гороскоп на
1: Эго-радио. Ой, какой гороскоп?
2: Ну ты опять все напутал, ну что ж такое-то?
1: Напутал я, конечно, это же у нас вот это номер. Вот это вот у нас все. Вот это номер. Так, считай, дюку сделай.
2: Ну, считай, ты молодец. Считай, мы даже сделаем вид, что не заметили, что ты опять все напутал. Так, ну что, вот это номер, да.
1: Вот это номер, подожди, я запущу.
2: Ну, коллега.
1: Подожди.
2: Да все, хватит этого звукового эффекта, не нужно. Остановись. Просто открой генератор.
1: Оставим?
2: Все по-честному? Да, конечно.
1: Все сделаем по-честному.
2: Ну что, генератор случайных чисел выдал нам номер 800.
1: Ровно.
2: И комбинации, конечно, 080 и 008. Если у вас такой автомобильный номер, скорее бери телефон и набирай 96-2015.
1: Ну, номер-то такой известный, да.
2: Да?
1: Да. 800 ровно, либо 080, либо 008. 96-2015. Номер студии Эко-радио. Пожалуйста, welcome, ждем с нетерпением. Сегодня 1 сентября.
2: Ой, ну нас вообще ностальгия накрывает по полной просто. В группе Эко-радио у нас потрясающий пост появился с фотографиями.
1: Фотографиями диджеев, я так понимаю, да?
2: Ну да.
1: Наших
2: диджеев, которые тоже когда-то собирали портфель, надевали самые нарядные и шли в школу с цветами. Ну и угадывайте, кто где.
1: Ну или как минимум просто посмотрите, это смешно. Ё-моё, косички, батики, какие-то лисички, зайчики. Я ну-ка дайте посмотрю.
2: Ну давай, ты найдешь.
1: Что это за девушка с бомбошками? А!
2: Ну,
1: Леху я узнал.
2: Узнал, да? Так, вот. Там есть. Ну ты не тоже.
1: Да, не буду говорить. Да. Леху я узнал. Леха, здорово, привет. Так, это что за девушка в добрый путь с цветами наперевес?
2: Слушай, я не знаю.
1: Не могу пока. Слушай, не могу.
2: Ну у меня есть.
1: Вот эту вот интересную улыбку тоже не могу пока распознать. Вот это с этими бантами. В желтой.
2: Слушай,
1: курточке.
2: Я вообще никого не могу узнать.
1: Это нереально, вы что? Да вы что? Это вообще другие люди. Вот это ты?
2: Да.
1: Да?
2: Как ты понял?
1: Есть что-то. Вот этот вот взгляд, вот этот вот осознанный.
2: Уже, да, в первом классе?
1: Серьезный, да.
2: Да, это я так на тебя смотрю, когда ты не те ставишь эти
1: джинглы. А я вот именно поэтому вот этому и ловил на уровне.
2: Я уже 7 лет была такой, понимаешь?
1: Ой.
2: Так, ну у нас генератор случайных чисел выдал номер 800 и следующей комбинации 080 и 008. Если именно у тебя такой автомобильный номер, то скорее бери телефон и набирай 96-2015. И получишь крутой подарок от Эко-радио.
1: Да, ну долго, наверное, не будем ждать, потому что комбинаций мало.
2: Да, ну там уже коллега, смотрю, анекдоты открыл, поэтому да.
1: А что, хорошая фарина? Собрали ребенка в школу, а по деньгам как будто бы замуж отдали.
2: Ну вот, мы об этом
1: говорили,
2: мы и говорили. Да,
1: да. Да, у нас есть человек. Здравствуйте, который на связи. Здравствуйте. Чего, так, алло.
2: Ну что ты там?
1: Ну что?
2: Не то нажал.
1: Нет,
2: опять.
1: Все нажалось. В порядке. Давай,
2: ну,
1: мы еще подождем.
2: Да, 96-2015, дорогой автолюбитель,

0: Бери телефон. Ждем. Да, мы тебя ждем.
1: Мы тебя ждем. Ждем с нетерпением. Так. Так. Не успеваю я рассказать еще один анекдот. Ну ладно.
0: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро. Как вас зовут?
2: Андрей.
0: Андрей. Ну что, какой у вас автомобильный номер?
2: 080.
0: Вау.
1: Да, круто. Да, красавчик.
0: Вообще круто. Андрей, как у вас настроение?
2: Настроение прекрасное.
1: Расскажите.
2: Еду к ребенку в школу на 1 сентября.
0: Вот
2: на
0: оно. Вот оно. Ну, делитесь эмоциями, впечатлениями и все-все-все рассказывайте. Как собирались этим утром на линейку?
2: В торопях, как обычно. Потому что вроде бы вчера все приготовили, но сегодня заново пришлось все собирать.
0: Собирать, да. Ну, вот это вот классика. Это классика. Ну что, Андрей, а вы вспоминаете свое 1 сентября? Ностальгия накрывает вот в этот момент, когда ребенка везете в школу?
2: Да, конечно. Я так скажу вам, учителя встречаются, которые меня учили.
0: О-о-о.
2: И поэтому иду туда каждый год с удовольствием.
1: С удовольствием.
0: Вот, это главное. Ну, Андрей, мы поздравляем вас, вашу семью с этим прекрасным днем вообще. Ну и, конечно, самого главного виновника, можно сказать, торжества этого. Пусть у него или у нее.
1: Да, скажите виновнику торжества, кто у нас сейчас в школу
0: пошел.
1: Как зовут?
2: Зовут его Мирон.
0: Мирон! Ну что, Мирон, пусть у тебя все получается. Пусть друзья будут рядом, веселье, потому что школа это круто.
1: Школа это...
2: Я полностью согласен.
0: Ну что, Андрей, оставайтесь за эфиром, обязательно расскажем, как забрать ваш подарок. Я напоминаю, что сегодня твой день.
1: Вот это...

0: Радио. Реклама.
1: А где все наши сотрудники?
2: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
4: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
5: Отключили электричество, заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энерго Бытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник!». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8 34 35 230 255.
6: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
2: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
3: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
4: О том, что не купишь за деньги... но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
5: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить...

Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Вот, а сейчас вот правильный джингл. Сейчас гороскоп.
2: Молодец! По гороскопам Овнам 1 сентября может принести желание начать сразу несколько дел. Новые идеи будут появляться быстро, и главной задачей станет не скорость, а умение выбрать самое важное.
1: Ох, как хорошо. Тельцам сегодня стоит обратить внимание на долгосрочные планы. Начало нового месяца может напомнить о целях, которые вы когда-то поставили, но постепенно отложили. Сегодня хороший день для составления бюджета, планирования крупных покупок и решения практических вопросов.
2: Близнецам 1 сентября может принести много новой информации. Вы не пытайтесь вообще сразу принять какие-то решения. Некоторым идеям вообще нужно время, чтобы стать понятней. Ну а вечером полезно немного отойти от информационного потока.
1: Ракам начало сентября может напомнить о необходимости позаботиться о собственном комфорте. Возможно, последние недели вы слишком много уделяли внимания чужим задачам. Сегодня стоит подумать, что поможет вам чувствовать себя спокойнее. Изменение режима, новые привычки или больше времени на отдых. Это уже так уже от себя чина.
2: Ну, понятно. Львам сегодня может представиться возможность выйти на новый уровень. Не сомневайтесь в своих силах, ну и не пытайтесь доказать окружающим, что способны на все сразу.
1: Девам 1 сентября может захотеться начать новый этап с идеально продуманной системой. Это хороший настрой, но не превращайте подготовку в способ откладывать реальные действия. Выберите одну задачу и приступайте к ней.
2: Весам сегодня придется искать баланс между желанием перемен и стремлением сохранить привычную стабильность. Возможно, появится идея что-то изменить в работе, образе жизни, отношениях.

0: отвергайте ее сразу, но оцените последствия.
1: Скорпионам 1 сентября может принести важное осознание. Возможно, вы поймете, что один из старых подходов больше не работает и пора искать другой путь. Не воспринимайте это как ошибку. Иногда изменение стратегии – это

0: Так, у козерогов тоже все по-философски. Так, козерогам. Козерогам начало сентября может... Нет, поможет оценить свои достижения и понять, какие цели действительно остаются важными. Возможно, часть прежних планов потеряла актуальность. Не нужно продолжать двигаться по старому маршруту только потому, что вы уже много вложили в него сил.
1: Водолеи, сегодня в работе хорошо проявятся творческие способности. Коллеги могут оценить ваш новый подход. Ну а в личной жизни возможен интересный разговор, который добавит свежести отношениям.
0: Рыбам 1 сентября стоит обратить внимание на внутреннее состояние. Начало нового этапа может вызвать одновременно вдохновение и легкую тревогу. Не требуйте от себя мгновенной уверенности. Иногда направление становится понятным только после первых шагов. Когда, как не 1 сентября?
1: Первые шаги, первый день осени.
2: Ой. Кофе заваривается, город просыпается, утреннее шоу на Эко-радио начинается!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России, огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. И я там был, и одежду, и обувь в одном месте купил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле, 41 87 04.

0: Средний Урал, 9 часов утра, 1 сентября. Всех с праздником!
1: Радио новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. С января 2026 года в Свердловской области новые квартиры получили 603 ребенка-сироты. Сейчас по поручению губернатора Дениса Паслера в регионе строят 14 многоквартирных домов в 10 муниципальных округах. Это одно из ключевых направлений решения жилищного вопроса для льготников. С начала года жилье уже получили льготники в Ирбите, Краснотурьинске, Реже и других городах. До конца года планируют сдать 4 дома в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Полевском и Сухом Лагу. В Нижнем Тагиле возрождается спартакиада силовых структур города. Она посвящена памяти полковника милиции Иосифа Горошникова. 54 года назад он погиб при задержании особо опасного преступника. Спартакиаду в городе проводит местное отделение Всероссийского физкультурно-оздоровительного общества «Динамо». В этом году в ней участвовали более 150 сотрудников в погонах, полицейские, следователи, пожарные, инспекторы исправительных колоний. Все лето они соревновались в 6 видах спорта. Главный переходящий кубок забрала сборная межмуниципального управления МВД Нижнетагильская. От полутора лет ожидания до одного месяца в Свердловской области значительно сократилась очередь на ЭКО, а число женщин, которые стоят на учете у врачей за бесплодие, за 6 лет уменьшилось почти вдвое. Одно из главных изменений – доступность ЭКО по ОМС. Только за 7 месяцев 2026 года свердловские врачи выполнили почти 1900 процедур ЭКО и больше 1600 криопереносов. В Екатеринбурге прошла этно-вечеринка «141 народ, один уральский ритм», которую не остановил даже дождь. На площадке культурного центра «Молодежные» традиционные мотивы соединились с современным звучанием. После выступления фолк-исполнителей программу продолжил этно-диджей-сет, а гости сами включились в действие. На творческом мастер-классе участники расписывали матрешек и придумывали для них собственный дизайн. Организаторы рассчитывают сделать такие встречи ежегодными, а в будущем расширить программу и пригласить к участию целые фольклорные ансамбли. Развитие событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: Так, ну что же, Средний Урал, что нам сегодня Яндекс говорит о том, какая погода будет? А погода нормальная, нормальная такая осенняя, первосентябрьская. Облачно, с прояснениями, дождей нет, юго-западный ветер слабый, температура утром 7 градусов, днем воздух прогреется до плюс 14.

0: Ай, да какие песни, какое настроение, как же классно-то, а почему? Потому что 1 сентября и она, золотая, прекрасная, замечательная осень к нам пришла. Всем огромнейший привет.
1: Доброе утро, Алина Геринг, Александр Данилов, утреннее шоу на Икарадио.
0: Да.
1: Ну что, 1 сентября у нас, конечно, праздник, День знаний, конечно же, мы ведем своих... Чат. Школу, собираемся, банты, цветы.
0: Настроение, все это. Закончилась летняя спячка, проснулись родительские чаты.
1: Да.
0: Сегодня, 1 сентября. Ой, ладно, шутки шутками, а сегодня-то, представляете, ведь кто-то же и день рождения отмечает, 1 сентября, кого-то вот кто-то появился на свет, порадовал.
1: А вот представляешь, да, у тебя день рождения, ты идешь 1 сентября на линейку.
0: У тебя двойной праздник, в честь тебя гимн, ты представляешь, ты стоишь, у тебя день рождения, а у тебя гимн России играет.
1: И ты уже нарядный, как бы, да?
0: Ты уже нарядный, да, и уже цветы куплены.
1: И цветы, и банты, и все у тебя есть.
0: Все у тебя есть,
1: и как-то форма, и брюки,
0: настроение,
1: и все, да. Ну, в общем, да, здорово.
0: Классно. Сегодня еще раз,

0: Разные знаменитости тоже родились. Актриса Дарья Мороз, актер Сергей Гармаш, крокодил из Нового Чебурашки.
1: Так.
0: А еще, если заглянуть за, на загнивающий заокеанский этот Голливуд, там актриса, которая сейчас практически во всех блокбастерах. Актриса, которая за 8 минут экранного времени зарабатывает 8 миллионов долларов.
1: Это вообще как бы, ну да, это я люблю такое. Это так, чисто там.
0: Забежала,
1: да,
0: в Одиссею на несколько минут. Это Зендая. Зендея.
1: Зендея.
0: На наш русский манер. Да, красивая девушка. Сейчас она уже супруга Тома Холланда. Мы ее в «Дюне» видели, мы ее в «Возвращении домой», во всех частях «Человека-паука» новое видели.
1: В «Одиссее», если вы смотрели. Да. Вот эта драма с вот Робертом это... Паттинсоном.
0: Ну, яркая звезда, что можно сказать. Современная яркая, яркая звездочка. Так что, девочки, кто сегодня родился, можете ориентироваться. Ваша звезда тоже будет гореть. Не менее ярко, ну или где-то около того, ну, мы уверены в этом.
1: Уверены.
0: Потому что такой красивый день, такой прямо замечательный. Ну, еще сегодня отмечает свой день рождения человек более такой, ну, так скажем, оглянемся в нашу хтонь.
1: Давай.
0: Уроженец, оказывается, Нижнего Тагила, как мы тут выяснили из источников открытых, это Сергей Станиславович Бабунец.
1: Да, советский российский рок-музыкант, певец, гитарист, поэт, продюсер, ну и уроженец Нижнего Тагила.
0: Да, он же Буба, лидер группы «Смысловые галлюцинации», вечно молодой, вечно пьяный, вот это вот все, вот это вот главный хит, который мы, я думаю, обязаны послушать. Да, кстати, он работал тоже на радио работает, потому что
1: коллега, получается.
0: Какой-то коллега, да. Ну и песня, которая лично у меня ассоциируется тоже со временами молодости, со школьными годами, с временами студенчества. Не знаю, берет мне каждого...
1: Ну очень атмосферно сейчас ехать на линейку под этот трек,
0: ну,
1: конечно.
0: Ну давайте будем вечно молодыми. Я

0: Эко-радио. Реклама.
1: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Алина. Алина.
1: Что, коллега?
0: Вот мы добрались до 1 сентября.
1: Ну да, вот оно и настало. 1 сентября. Вот и мы выясняем в нашей группе ВКонтакте. 1 сентября для вас это. Ну и, конечно же, выигрывает у нас вариант ответа. Я родитель, прохожу вновь этот путь.
0: Ну да, потому что 1 сентября — это время, когда ты осознаешь, когда ты думаешь, что начинается учеба твоего ребенка. А нет, учеба-то начинается у тебя, дорогой.
1: Вспоминай-ка свою школьную программу, давай.
0: Вспоминай, да, и логарифмы, и вот всякие законы.
1: Мне иногда кажется,
0: физики.
1: Да, я вот недавно, кстати, находила свои тетради. Я, ну, там класс, по-моему, 6-й, если не ошибаюсь, ну, 7-й. Я так, ну, пролистывала и думаю, как вообще я это делала?
0: Как?
1: Это вообще я это делала?
0: Это был другой человек.
1: Это был другой человек, да.
0: Что там в голове-то было?
1: Нет, там было все нормально. Сейчас вопрос. Да, вот сейчас как раз-таки вот это вот происходит, да. В общем, родители, это ваш тоже праздник. Я к чему? К тому, что без вас...
0: Без вас? Ну, вот они никак.
1: Пока что нет.
0: Да, надо помочь эти крылышки-то все-таки расправить своим

0: этим стрижам. Так, а что нам пишут наши слушатели? Егор, в комментариях. Так. Сын показывает отцу дневник. Математика 2, русский язык 2, география 2, литература 2. Молодец. Пение 5. Надо же, с такими оценками он еще и поет.
1: Это по твоей теме, это анекдоты, по да?
0: Юмор тем, кому за.
1: Да. Понятно. Ну вот Рима тоже пишет, что школьные годы свои не люблю. Да и как родитель своих детей вспоминать школьные годы не хочется. Но к педагогам отношусь с уважением и благодарностью, с праздником. Кстати, мы все про родителей да про школьников. Педагоги.
0: Вы наше все.
1: Вы наше все. Вы... Держитесь, крепитесь. Поздравляем вас с этим днем.
0: Да, я просто благоговением снимаю шляпу, и вы настоящие супергерои нашего времени.
1: Это точно, это точно.
0: И что вы не говорите, а учитель — это фундамент. Это фундамент, с которым мы дальше идем по жизни, который мы вспоминаем потом, да. Конечно, с благодарностью.
1: Я вообще, я всегда помню всех своих учителей, просто всех. Я даже вот на улицах недавно встретила учительницу свою по экономике.
0: Ёкнуло сердечко.
1: Так она мне говорит: Алина, ты почему не заходишь? Я школу закончила в 2017 году, в 2017.
0: А ты представляешь, учителя всех помнят, да?
1: Да, и вообще, я смотрю, и у меня просто, я думаю, мне сейчас разреветься, или что мне сейчас делать? Потому что, ну, вот представляете, ну, вот сколько времени прошло. Он говорит: Алин, а таким еще, знаешь, как бы, ну, ты почему не заходишь? Да. Мне как-то неловко стало, действительно.
0: Действительно, почему? Почему? Потому что любой учитель все равно вкладывает частичку себя, частичку,
1: да, это
0: 100%, своего сердца в каждого ученика.
1: Это вообще даже 1000000%, даже тут не обсуждается.
0: Ой,
1: поэтому поздравьте своих учителей, подарите им красивый букет, ваши улыбки, ваше тепло,
0: уважение.
1: Ну, уважение.
0: Уважение, потому что не одними цветами, а
1: ну,
0: вот
1: понятно.
0: Именно учением, уважением и благодарностью за то, что они есть. Учителя.
1: Да, но у нас впереди радио «Утка», не забываем. У нас...
0: Сегодня о школе поговорим?
1: Ну, конечно, о чем еще-то?
0: Так, ну ладно, я буду вспоминать свои школьные годы, свои эти все, что там было в школе, Алина будет меня мучить, но вы присоединяйтесь к нам, мы с удовольствием, нам нужен же человек, который поможет мне в этих каверзных вопросах, потому что, как оказалось, практика показала, что без вас-то мне тяжело.
1: Так не то, что ты не можешь.
0: Не могу.
1: Без команды.
0: Не могу, да. Все, вспоминаем «Медлячок» от Басты, песня такая, тоже посвященная школе, и далее играем в радио «Утку».
2: Сразу. Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: трек из них, хит всех выпускных.
1: Медичок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: утро.
1: Ой, конечно, Вася молодец с этим выпускным медлячком.
2: Ну, до выпускного еще.
1: Ой-ой-ой.
2: Да, пока 1 сентября, пока все только впереди. Так, ну что у нас, радио утка тоже впереди. 96-00-15, наш номер телефона. Скорее бери свой сотовый.
1: Смартфон.
2: Смартфон.
1: Может быть, даже кто-то наберет вот этот крутящийся.
2: Возможно. Домашний телефон.
1: Домашний телефон, да, вот эту крутилку. Да. И это тоже работает.
2: И помогай моему коллеге Александру.
1: Да. Ну давай узнаем. Помощником познакомимся.
2: Ой, ну давай, здорово.
3: Пожалуйста, подождите.
1: Подождем.
2: Мы подождем.
1: Игорька вспоминаем, не будем говорить. Подождем. Кстати, да, кстати, это тоже с детства песня, из школьных год чудесных. Так, лет чудесных. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Есть контакт.
2: Доброе утро, как вас зовут?
4: Дмитрий.
2: Дмитрий, очень приятно, как ваше настроение?
4: Очень хорошее, позитивное.
1: Так. Скажите, как ваши отношения с учебой?
2: Со школой.
1: С школой, институтом.
4: Очень хорошо.
2: Как вам настроение? Очень хорошо.
1: Это все в прошлом, да? Очень хорошо. Все это в прошлом.
2: Да, как хорошо, что это прошло. Ну, Дмитрий, отлично. Что, нам нужно помогать Александру нашему. Вы будете одной командой. У нас будет 3 факта про школу. Нам нужно ответить, правда это или ложь.
1: Ну, вы знаете.
4: Хорошо,
2: очень хорошо.
1: Да, чувствуется, Дмитрий собран.
2: Дмитрий молодец.
1: Ну что, не будем утку тянуть
2: за хвост.
1: Хвост?
2: Не будем.
1: Поехали. Начинаем нашу охоту.
2: Первый факт. Дмитрий и Александр, правда ли, что в Китае школьники приносят с собой в школу подушки и одеяло, чтобы спать?
4: Да, правда.
2: Правда.
1: О, как
2: уверен. Вот так вот. Ты даже не успел сообразить, а ну, Дмитрий уже ответил.
1: Китай, умом, наверное, не понять. Ну, Дмитрий, а вы как бы уверены? Откуда такая уверенность? Четко так сказали.
4: Где-то в новостях читал.
2: Вот, Дмитрий еще и начитанный.
1: Отлично.
2: Какой молодец.
1: Так,
2: проверяем.
1: Ну что же, делаем выстрел, смотрим.
5: Ну, теперь вся утка.
2: Да, да, да, да, да.

0: То есть в Китае школьникам не просто можно, а рекомендуется приносить с собой подушки и одеяло. Это связано с обязательной национальной традицией дневного сна, который называется удзяо. Поэтому вот так вот. Как-то так.
1: Нам бы всем удзяо не помешало.
0: Ну, это точно. Ну что, следующий факт. Вперед. Правда ли, что в некоторых школах собаки помогают детям учиться читать?
2: Ну, мне кажется, это неправда.
0: Неправда. Ну, давайте совещайтесь.
1: Собаки читать?
0: Читать.
1: Ну, Дмитрий так уверенно ответил в прошлый раз, что я думаю, что надо подумать.
0: Ну,
1: а
0: вот...
1: как собаки могут помогать читать? Дмитрий, давайте подумаем.
2: Давайте. Как они могут научить человека читать?
0: Нет, не научить, а помогают детям учиться. Да.
1: Может быть, какие-то есть специальные школы, где с собакой просто приятнее сидеть, она тебя успокаивает. И сейчас же много это СДВГшников. СДВГшников же много, а тут собака сидишь, она тебе такая создает настроение. Может быть такое.
0: Ну вот не знаю, совещайтесь. Мое дело прочитать вам.
1: Дмитрий, у вас есть собака?
2: Да, есть собака.
0: Дмитрий, я обожаю ваши ответы. Все четко по делу, да, есть.
1: Так, вы с ней разговариваете?
2: Конечно, разговариваю.
0: Так, это отлично.
1: Так.
0: Но книги не читаете?
1: Книги не читаем.
2: Нет, книги не читаем.
1: Ну, она же бывает так это прямо так это... Тебе...
0: Ну, все, давайте ответ.
1: Глаза-то типа говорят, что да,
2: ну, мне кажется, наверное, умеет читать. Ну, помогает читать.
0: Вот.
1: Им же даже сейчас уже собакам придумали, они нажимают на какие-то кнопки и говорят, что ну, какие слова хотят.
0: Я вот хочу заказать своему Патрику такое. Гулять.
1: А это где-то за границей может быть такое? Ну-ка, можно наводящий вопрос дать? В каких-то школах за границей?
0: Нет, у нас тоже такое есть.
1: Нет, это помогает собаке читать.
0: Ну, возможно, и у нас есть такое.
1: Так, я думаю, что...
0: Что да. Ну, давайте, проверим.
1: Дмитрий,
0: уже.
1: Ну все, да? В общем, решаем, что это правда.
2: Да, это правда.
1: Поехали.
0: Ну да. Я сейчас расскажу. Значит, 25 лет уже существует такая традиция, активно применяется в школах и библиотеках по всему миру. У нас тоже такое есть. То есть это в России, Финляндии, Испании, США. Как это работает? Значит, механика процесса предельно проста. Ребенок выбирает книгу, читает ее вслух собаке, которая просто сидит или лежит рядом. Тем самым собака успокаивается, ребенку интересно. И, в общем, ребенок учится читать таким образом.
1: У тебя слушатель есть.
0: Да, Дмитрий, это самое главное.
1: Точно. Смотрите, мы же с собаками разговариваем. Да, вот, идеальный слушатель.
0: Вот.
1: Он тебя не перебьет. Он всегда тебе благодарен.
0: Вот, сегодня будем Дмитрий, Александр и я все бегом домой вечером читать нашим собакам книги. Ну и третий факт наш завершающий. Правда ли, что в Японии ученики некоторых школ сами убирают свои классы после уроков? Там нет уборщиц? Правда?
1: Дмитрий?
2: Да, правда.
0: Правда.
1: Смотри-ка, Дмитрий хорошо знает школу других стран.
0: Да, Дмитрий молодец.
1: Вы нигде не учились где-нибудь за границей, Дмитрий?
2: Нет, не учился.
0: Дмитрий просто начитанный и новости читает и развивается.
1: Так, правда, нет, узнаем сейчас.
3: Теперь вся утка наша.
0: Да, это правда. Да, в большинстве японских школ ученики сами убирают школу вместо уборщиков. Эта традиция называется садзи, которая устроена как командная работа, то есть дети делятся на группы, каждой группе достается свой участок. То есть дети учатся ценить чистоту и не мусорить, потому что убирают все сами.
1: Так я помню, у нас тоже заставляли дежурить.
0: Ну вот,
1: Дмитрий,
0: да.
1: Дмитрий, а у вас, ну-ка, в школьные годы вспомните, мы же прибирали же, да?
2: Да, конечно, мы всегда в школе прибирали. Да.
0: Ну, полы, ну, я думаю, что полы вы не мыли.
2: Ну, полы нет, не мыл. Там доску убирали, там парты протирали.
0: Вот, да.
1: Так что мы, круче, мы как японцы, такие же собранные.
0: Да. Ну что, Дмитрий?
1: Спасибо, вы молодцы.
0: Вы помогли Александру, опять же.
1: Да я бы на первом вопросе
0: так
1: посыпал.
0: Так естественно, избежать моих желаний.
1: Дмитрий, есть кому привет передать, кого с 1 сентября поздравить?
2: Всех первых классов поздравляю с 1 сентября.
1: Отлично.
0: Вот так вот.
1: Отлично. Они нас услышали.
0: Да.
1: Они нас услышали. Дмитрий, спасибо за участие. Оставайтесь на линии.
0: За эфиром расскажем, как забрать ваш подарок.
1: Ой, мне так нравится. Наши слушатели, я бы уже все полетел.

0: Байкорадио. Реклама.
1: Клаб-здрав, гинекологическое УЗИ и консультация врача-гинеколога в один день. Более 30 лет врачебной практики. Октябрьская революция, 58. Телефон 8 900 359 2111. Клаб-здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: если близкий тебе человек говорит: ты мое все, пойдем-ка, ты мое все, все купим в одном месте, все, что нужно для школы, для уюта, для дома, а ты не знаешь, куда пойти, вот тебе полезный лайфхак. Где это можно сделать? Информация на правах рекламы. Центр оптовой торговли «Восточный» приглашает за покупками. Большой выбор одежды и обуви для всей семьи, повседневная и праздничная. Мебель для дома и офиса, а также товары для повседневного быта, посуда, ковры и многое другое. Широкий ассортимент продукции для рыбалки и автотовары. Еженедельное поступление товара на любой вкус. Наши цены всегда приятны и доступны для каждого. Центр оптовой торговли «Восточный», город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 17.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!
4: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, гороскоп. Еще что 1 сентября принесет каждому знаку зодиака? Расскажем, все, не утаим, все чисто сердце.
2: Овнам 1 сентября может принести желание начать сразу несколько дел. Новые идеи будут появляться быстро, и главной задачей станет не скорость, а умение выбрать самое важное.
1: Тельцам сегодня стоит обратить внимание на долгосрочные планы. Начало нового месяца может напомнить о целях, которые вы когда-то поставили, но постепенно отложили. Сегодня хороший день для составления бюджета, планирования крупных покупок и решения практических вопросов.
2: Близнецам 1 сентября может принести много новой информации. Не пытайтесь сразу принять решение по каждому вопросу сегодня. Некоторым идеям нужно время, чтобы стать понятнее.
1: Ракам начало сентября может напомнить о необходимости позаботиться о собственном комфорте. Возможно, последние недели вы слишком много внимания уделяли чужим целям. Сегодня стоит подумать, что поможет вам чувствовать себя спокойнее.
2: Львам сегодня может представиться возможность выйти на новый уровень. Возможно, появится задача, где потребуется больше ответственности или уверенности. Но вы не сомневайтесь в своих силах, но и не пытайтесь доказать окружающим,

0: чем что способны на все сразу.
1: О-хо-хо. Так, девы. Девам 1 сентября может захотеться начать новый этап и идеально, с идеально продуманной системой. Это хороший настрой, но не превращайте подготовку в способ откладывать реальные действия. Лучше выберите

0: Возможно, вы поймете, что один из старых подходов больше не работает, и пора искать другой путь. Не воспринимайте это как ошибку. Иногда изменение стратегии – это признак развития.
1: Стрельцам сегодня может захотеться расширить привычные границы. Возможен интерес к обучению, путешествиям, новым проектам. Хорошо изучить возможности, но не берите на себя слишком много сразу.
0: А вот Козерогам начало сентября поможет оценить свои достижения и понять, какие цели действительно остаются важными. Возможно, часть прежних планов потеряла актуальность. Не нужно продолжать двигаться по старому маршруту только потому, что вы уже много вложили в него сил.
1: У водолеев сегодня хорошо проявятся творческие способности. Коллеги, друзья могут оценить ваш новый подход, а в личной жизни, возможно, интересный разговор, который добавит свежести отношениям.
0: Так, ну и рыбки вы наши, замечательные рыбки. 1 сентября стоит обратить внимание на внутреннее состояние. Начало нового этапа может вызвать одновременно вдохновение и легкую тревогу. Не требуйте от себя мгновенной уверенности. Иногда направление становится понятным только после первых шагов.
1: Ой, ну что, дорогие наши школьники, учителя, родители, с 1 сентября вас желаем, чтобы этот год прошел легко, интересно, ну и незабываемо. С вами была Алина Геринг, Александр Данилов. Это было утреннее шоу на Эко-радио. Делайте фотографии, улыбайтесь и проведите время вместе сегодня.
2: Улыбнись новому дню. Эко-радио рядом.

Этот воздух, как ватагу стоит, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ватагу стоит, это летнее платье.

0: На среднем Урале 10 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. С января 2026 года в Свердловской области новые квартиры получили 603 ребенка-сироты. Сейчас по поручению губернатора Дениса Паслера в регионе строят 14 многоквартирных домов в 10 муниципальных округах. Это одно из ключевых направлений решения жилищного вопроса для льготников. С начала года жилье уже получили льготники в Ирбите, Краснотурьинске, Реже и других городах. До конца года планируют сдать 4 дома в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Полевском и Сухом Лагу. В Нижнем Тагиле возрождается спартакиада силовых структур города. Она посвящена памяти полковника милиции Иосифа Горошникова. 54 года назад он погиб при задержании особо опасного преступника. Спартакиаду в городе проводит местное отделение Всероссийского физкультурно-оздоровительного общества «Динамо». В этом году в ней участвовали более 150 сотрудников в погонах, полицейские, следователи, пожарные, инспекторы исправительных колоний. Все лето они соревновались в 6 видах спорта. Главный переходящий кубок забрала сборная межмуниципального управления МВД Нижне-Тагильское. От полутора лет ожидания до одного месяца в Свердловской области значительно сократилась очередь на ЭКО, а число женщин, которые стоят на учете у врачей за бесплодие, за 6 лет уменьшилось почти вдвое. Одно из главных изменений – доступность ЭКО по ОМС. Только за 7 месяцев 2026 года свердловские врачи выполнили почти 1900 процедур ЭКО и больше 1600 криопереносов. В Екатеринбурге прошла этно-вечеринка «141 народ, один уральский ритм», которую не остановил даже дождь. На площадке культурного центра «Молодежный» традиционные мотивы соединились с современным звучанием. После выступления фолк-исполнителей программу продолжил этно-диджей-сет, а гости сами включились в действие. На творческом мастер-классе участники расписывали матрешек и придумывали для них собственный дизайн. Организаторы рассчитывают сделать такие встречи ежегодными, а в будущем расширить программу и пригласить к участию целые фольклорные ансамбли. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 14 градусов, облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

0: Дивак со свежей композицией Slow Down, что переводится как «успокоиться», и не может наш исполнитель успокоиться. Так и как это можно сделать, когда на кону у нас такой праздник, как 1 сентября? Всех поздравляю с Днем Знаний, тех, кто пошел в школу, тех, кто пошел в колледж, в институт, тех, кто отправляет своих детей в школу или в институт. Друзья, всех вас с праздником, сил вам на весь учебный год, и пускай оценки будут только хорошими. Ну а с вами диджей Подольский. Вы на Эко-радио. У нас 10-12 на эфирных. И в этом часе мы послушаем таких исполнителей, как Тима Белорусский, Хавалан Рокстан, Зиверт, ну и множество других замечательных ребят заглянут к нам на огонек. А прямо сейчас Ava Max с песней Sweet But Psycho. Давайте ее послушаем.
1: Эко

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В австралийском Зальцбурге неизвестные похитили 210 миниатюрных Моцартов. Фигурки были частью инсталляции немецкого художника в саду дворца Мирабель. Всего в экспозиции насчитывалось около 1000 золотистых статуэток высотой примерно 30 сантиметров. За несколько дней значительная часть экспонатов исчезла. Выставка была посвящена 270-летию Моцарта, но теперь организаторы подсчитывают ущерб. Полиция начала расследование. Пока не ясно, украли фигурки ради продажи или как сувениры. Ясно одно, кто-то унес с собой не обычные статуэтки, а целый мини-оркестр. В Восточной Хорватии фермеры все чаще переходят с кукурузы на лаванду. Причина – постоянные засухи, которые делают традиционные культуры невыгодными. Семья Черлука из города Богдановцы 10 лет назад начала заменять поля лавандином – гибридом, устойчивым к жаре. Сейчас под посадками у них 8 гектаров. Собирают урожай в начале августа, нанимая сезонных работников, которые трудятся только до полудня. Позже работать на жаре невозможно. В 2025 году в стране было уже 358 производителей лаванды, а общая площадь посадок достигла 240 гектаров. Продукцию из лаванды продают даже на центральной площади Загреба. Туристы охотно покупают сушеные цветы и изделия из них. 30 хищных кошек, в основном тигры, покидают бывший зоопарк в аргентинском городе Лухан. Долгие годы они жили в тесных клетках, без света и с плохим питанием. Зоопарк закрыли в 2020 году из-за нарушений. Международная организация FOPAVS обследовала животных, многим потребовалась ветеринарная помощь. Часть хищников отправят в заповедник в Колорадо, остальных – в другие страны. В новых местах их ждут условия, максимально приближенные к естественным. Для перевозки некоторых пришлось усыпить, другие зашли в клетки сами. Еще около 30 тигров и львов пока останутся на месте. Но главное, что вместо бетона и решеток их ждет свобода. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

Avalon Rockstan с композицией Wacky Girl, что переводится как головокружение. И я думаю, что это состояние испытывает сейчас множество родителей, которые сегодня собирали своих детей в школу и сейчас едут с работы и просто уже хотят наконец-таки выдохнуть, потому что это всегда событие волнительно и требует таких усилий, так скажем, не только физических, но и ментальных. А что для вас 1 сентября? Вы можете проголосовать в этом опросе в нашей группе во ВКонтакте, она так и называется «Эко-радио». Вот для меня лично, я вот 1 сентября впервые, когда провожу ни в школу мне, ни в институт уже, вот я вот выдыхаю, с одной стороны облегчение, а с другой какая-то даже грусть, потому что 23 года прошло, и я постоянно 1 сентября куда-то ходил, а сейчас никуда не надо, только на работу. Но все, что не делается к лучшему, прямо сейчас послушаем Зиверт «Бери и беги».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
2: А где все наши сотрудники?
3: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
4: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

Пицца с композицией «Триумфальная». Ну, конечно же, «Триумфальная», потому что сейчас 1 сентября, и как раз на эту тему у меня есть анекдот. Спрашиваю дочь, в чем пойдешь на 1 сентября? Она отвечает: в слезах. Вот такие каламбуры сегодня будут, да, время от времени. Прямо сейчас послушаем Cat Size с композицией «Animal». Давайте потанцуем и нашу животную энергию выплеснем наружу. Весь стресс, накопившийся, тоже его отправим в космос.

0: Это радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 11 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. 1 сентября в России отмечают День знаний. Учебные учреждения возобновляют работу после каникул, возвращаются или в первый раз приходят на занятия школьники и студенты. 1 сентября не всегда ассоциировалось с днем начала учебы. В эту дату по старому стилю с 1492 по 1699 годы на Руси отмечали праздник новолетия, то есть наступление нового календарного года. А с 1700 года по указу Петра I Новый год стали отмечать 1 января. В школах и гимназиях учебный год начинается по-разному – в августе, в сентябре, октябре или даже декабре. Дата во многом зависела от того, где находилось заведение. Городские школьники обычно начинали обучение раньше, чем сельские, так как многие селяне поздним летом и осенью были заняты на полевых работах. 1 сентября стал официальным праздником, днем знаний лишь в 1984 году. Ситуацию с обеспечением региона топливом обсудили губернатор Свердловской области и заместитель председателя правительства России Александр Новак. По итогам принято решение скорректировать для Среднего Урала объемы поставок. Для этого потребуется перенастройка логистики, но это уйдет некоторое время. Очереди вновь стали выстраиваться на заправках региона с прошлой недели. Как пояснили в региональном правительстве, один из основных поставщиков топлива испытывает временный дефицит, а остальные участники рынка вынуждены наращивать объемы. На увеличение очередей на станциях также влияет сезонное повышение спроса. Вдохновение для уроков школьные педагоги теперь будут черпать в музейных залах. В Свердловской области стартовал месячник учителя. В течение сентября они смогут бесплатно посещать экспозиции областного краеведческого музея. Среди филиалов – дом Поклевских козел в Екатеринбурге, дом-музей Чайковского в Алапаевске и дом декабристов в Туринске. Организаторы акции уверены, такие визиты помогут учителям найти новые подходы к проведению открытых уроков и внеклассных занятий, превратив сухую теорию в живой наглядный опыт. После холодной концовки августа в Свердловской области ожидается существенное потепление. Уже со среды на Средний Урал начнет поступать более теплая воздушная масса. А во второй половине недели дневная температура по области поднимется выше 20 градусов. На юге приблизится к плюс 25. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Самой холодной станет ночь на 2 сентября. По области возможны заморозки до минус 2, минус 4 градусов. Прояснение и слабый ветер создадут условия для дополнительного выхолаживания воздуха. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 14 градусов, облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

Коллаборация от Holy Flame в свежей композиции «Ловлю». Друзья, ловите момент. Несмотря на то, что лето закончилось, наступило 1 сентября, все равно самое главное – это то, как вы воспринимаете реальность. А если вы ее воспринимаете так, что вам становится хорошо, это положительный знак. Ну, а у нас в этом часе множество крутых исполнителей, такие как Мари Краймбери, Бруно Марс, Ваня Дмитриенко, группа BTS, ну и другие замечательные ребята нас посетят. Напоминаю, с вами диджей Подольский, а вы находитесь на Эко-радио 11.11 на эфирных «Загадываем желания». Ну а пока включаем песню от Tokyo Hotel, называется она «How to Love». Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
0: Нижний Тагил. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Ваня Дмитриенко с композицией «Цветаева». Ох, помню эту прекрасную поэтессу, потому что изучал ее на уроках литературы, и как раз таки это очень и очень актуально, ибо сегодня 1 сентября, День знаний, друзья, поэтому изучайте литературу, ну и на физкультуру не забывайте ходить. Бывает, что даже у меня в школе не было бассейна, ну и иногда вот, когда со второй смены учились, ходили на плавание, и в связи с этим мы послушаем BTS с композицией Swim. Давайте плыть по течению к тем целям, которые нам необходимы. Вы на Эко-радио, заряжаемся хорошим настроением в этот вторник.

0: Экорадио. Реклама.
1: Отключили электричество, заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8-34-35-230-255. Реклама
2: на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

Эмма М с композицией Beautiful Life, что переводится как «Прекрасная жизнь», и поет исполнительница о том, что мне без тебя не в кайф. И знаете почему? Потому что мы люди, существа социальные, и порой, да, мы можем с какими-то проблемами справляться самостоятельно, но периодически случаются такие ситуации, когда нам нужна помощь близкого нам человека. Поэтому, ребят, давайте все держаться вместе, помогать друг другу и поддерживать. Но, а прямо сейчас для нас играет коллаборация от 1T, называется она The Way to Love, про любовь. Давайте же настроимся на романтический лад и проведем этот вторник потрясающе.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Клаб «Здрав». Забота о вашем здоровье. Профессиональное УЗИ широкого спектра и консультации кардиолога, невролога и гастроэнтеролога. Октябрьской революции 58. Телефон 8 900 035 92 11. Клаб «Здрав». Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Информация на правах рекламы. Т2 обеспечил мобильной связью кампус УРФУ в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга. Это один из крупнейших вузовских кампусов в стране. Летом оператор обеспечил индор-покрытием новый корпус школы гениев СУНС УРФУ и здание общественного центра университета. Технический проект оператора учел сложную конструкцию зданий. После завершения проекта покрытие связью Т2 в этих локациях кампуса УРФУ достигло 100%. Эк-карати.

0: На среднем Урале полдень.
1: Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. 1 сентября в России отмечают День знаний. Учебные учреждения возобновляют работу после каникул, возвращаются или в первый раз приходят на занятия школьники и студенты. 1 сентября не всегда ассоциировалось с днем начала учебы. В эту дату по старому стилю с 1492 по 1699 годы на Руси отмечали праздник новолетия, то есть наступление нового календарного года. А с 1700 года по указу Петра I Новый год стали отмечать 1 января. В школах и гимназиях учебный год начинается по-разному – в августе, в сентябре, октябре или даже декабре. Дата во многом зависела от того, где находилось заведение. Городские школьники обычно начинали обучение раньше, чем сельские, так как многие селяне поздним летом и осенью были заняты на полевых работах. 1 сентября стал официальным праздником, днем знаний лишь в 1984 году. Ситуацию с обеспечением региона топливом обсудили губернатор Свердловской области и заместитель председателя правительства России Александр Новак. По итогам принято решение скорректировать для Среднего Урала объемы поставок. Для этого потребуется перенастройка логистики, но это уйдет некоторое время. Очереди вновь стали выстраиваться на заправках региона с прошлой недели. Как пояснили в региональном правительстве, один из основных поставщиков топлива испытывает временный дефицит, а остальные участники рынка вынуждены наращивать объемы. На увеличение очередей на станциях также влияет сезонное повышение спроса. Вдохновение для уроков школьные педагоги теперь будут черпать в музейных залах. В Свердловской области стартовал месячник учителя. В течение сентября они смогут бесплатно посещать экспозиции областного краеведческого музея. Среди филиалов – дом Поклевских козел в Екатеринбурге, дом-музей Чайковского в Алапаевске и дом декабристов в Туринске. Организаторы акции уверены, такие визиты помогут учителям найти новые подходы к проведению открытых уроков и внеклассных занятий, превратив сухую теорию в живой наглядный опыт. После холодной концовки августа в Свердловской области ожидается существенное потепление. Уже со среды на Средний Урал начнет поступать более теплая воздушная масса. А во второй половине недели дневная температура по области поднимется выше 20 градусов. На юге приблизится к плюс 25. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Самой холодной станет ночь на 2 сентября. По области возможны заморозки до минус 2, минус 4 градусов. Прояснение и слабый ветер создадут условия для дополнительного выхолаживания воздуха. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 11 градусов, солнечно, ветер юго-западного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается облачная погода с прояснениями, а температура воздуха достигнет плюс 17.
1: Эко-радио. Новинка эфира.

Kimo Sound со свежей композицией Rise Slow, что переводится как «медленно поднимаюсь». Я думаю, эта история знакома каждому, особенно кто живет на пятом этаже без лифта, и вы поднимаетесь, и уже на четвертом, на третьем этаже начинаете тяжело дышать. Но ничего страшного, практика показывает, что со временем вы адаптируетесь, и ваши легкие станут еще больше, и больше кислорода будет туда поступать. Ну, а вы на Эко-радио, с вами диджей Подольский, 12.14 на наших эфирных, и в этом часе мы встретимся с такими исполнителями, как Зиверт, группа Серебро, Five Star Family и множеством других замечательных ребят. А прямо сейчас Оффенбах с треком Insane. Давайте послушаем его.

0: Это радио. Реклама.
1: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Суповой набор из цыпленка бройлера 129 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.
3: Все мы изначально

Информация на правах рекламы. Т2 обеспечил мобильной связью кампус УРФУ в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга. Это один из крупнейших вузовских кампусов в стране. Летом оператор обеспечил индор-покрытием новый корпус школы гениев СУНС УРФУ и здание общественного центра университета. Технический проект оператора учел сложную конструкцию зданий. После завершения проекта покрытие связью Т2 в этих локациях кампуса УРФУ достигло 100%.

0: The Bowser с композицией Magnetic, что переводится как притягивающий. И если вы хотите, чтобы окружающие испытывали именно такие эмоции, смотря на вас, и думаете, что же такое мне нужно прикупить для этого, то информация на правах рекламы специально для вас. Центр оптовой торговли «Восточный» приглашает за покупками. Большой выбор одежды и обуви для всей семьи. Повседневная и праздничная. Мебель для дома и офиса, а также товары для повседневного быта. Посуда, ковры и многое другое. Широкий ассортимент продукции для рыбалки и автотовары. Еженедельное поступление товара на любой вкус. Наши цены всегда приятны и доступны для каждого. Центр оптовой торговли «Восточный», Нижний Тагил, Восточное шоссе, 17. И пускай вы будете сиять так ярко, как будто огонь. И вместе с этим мы послушаем Five Star Family с композицией «На костре».
1: Это радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
3: Каверленд ждет тебя!
4: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

Костала Акоста с композицией Cherry Lady. Cherry — это у нас перевода на английского вишни. И говорит он, что от дамы пахнет вишней, и он настолько воодушевлен в этой песне, столько у него эмоций и чувств. И, кстати, он не единственный такой, потому что следующая композиция от Jonas Blue называется Girl. Так что представьте, дамы, а вы какой прекрасный пол, насколько парни у нас, и я в том числе, постоянно воодушевляемся, пишем песни, творим подвиги. В общем, оставайтесь такими же прекрасными. Желаю всем отличного дня.

0: Эко-радио. Реклама.
1: А где все наши сотрудники?
2: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 13 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Предприятие «Евраза» в Нижнем Тагиле.

0: В Кучканаре подвели итоги детской оздоровительной кампании. Свыше 2100 детей, металлургов и горняков отдохнули в загородных лагерях за этот год, сообщает пресс-служба компании. На это было выделено около 102 миллионов рублей. Чтобы максимально комфортно разместить воспитанников, было организовано 20 смен в 5 летних лагерях продолжительностью от 2 до 3 недель. В Нижнем Тагиле это Баранчинские огоньки, Звездный, Уральский огонек и Антоновский. В Кучканаре отдых организовали на базе лагеря «Чайка». Многодетным семьям путевки предоставили бесплатно. Остальным работникам Евраз компенсировал до 90% стоимости. Судебные приставы Свердловской области с начала 2026 года принудительно выдворили из России 2316 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Только за август за пределы страны отправили 220 человек, сообщили в ведомстве. Все выдворенные были признаны виновными в нарушении правил въезда в Россию, либо режима пребывания на территории страны. Суды назначили им штрафы и вынесли постановление о принудительном выдворении. Тагильчанина осудили за избиение и похищение человека. Он всего год назад освободился из колонии, где отбывал срок за убийство. Конфликт произошел в октябре 25 года в общежитии поселка Уралец в пригороде Тагила. Постоялец обвинил 56-летнего потерпевшего в неподобающем образе жизни. Завязалась потасовка, нападавший избил жертву, сломав ребра. А затем потребовал от лежащего на полу мужчину ползти на коленях по коридору и извиняться перед другими жильцами общежития за недостойное поведение. На этом конфликт не закончился. Агрессор потребовал, чтобы потерпевший поехал вместе с ним в деревню Захаровка и отработал долг в 1500 рублей, рассказывают в прокуратуре Свердловской области. Получив отказ, снова несколько раз ударил мужчину кулаком в живот, после чего схватил его за одежду и силой затолкал в багажник автомобиля ВАЗ. Ленинский районный суд признал мужчину виновным в похищении и избиении человека. С учетом рецидива его приговорили к 7 годам колонии особого режима. Перед началом учебного года родители покупают детям одежду, обувь и аксессуары, ориентируясь в том числе на моду. Однако некоторые популярные тренды могут представлять угрозу для здоровья школьника. Врач-педиатр детской городской клинической больницы номер 11 Екатеринбурга Эльнара Едигарова рассказала, на чем родителям не стоит экономить и какие привычки детей необходимо контролировать. Специалист уверена, далеко не все модные тенденции опасны. Например, окрашивание волос качественными составами без аммиака само по себе не представляет угрозы для здоровья. Однако при появлении зуда, перхоти или раздражения кожи головы от экспериментов стоит отказаться. Не должна навредить ребенку и массивная спортивная обувь, так называемые папины кроссовки. При правильном размере, отсутствии давления и хорошем самочувствии ребенка такая обувь может обеспечивать необходимую амортизацию и поддержку стопы. А вот абсолютно плоская и тонкая подошва кед или балеток считается более нежелательным вариантом. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 11 градусов, солнечно, ветер юго-западного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается облачная погода с прояснениями, а температура воздуха достигнет плюс 17.
0: Радио. Новинка эфира.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Акмаль со свежей композицией «Любовная». И я думаю, что у многих первая любовь случилась в школе, а сегодня еще и 1 сентября, такой праздник, связанный со школой. Мы, кстати, запустили опрос в группе во ВКонтакте, где узнаем, как вы относитесь к 1 сентября, рады, что уже не нужно ходить в школу, или все-таки ностальгируете по тем замечательным временам. Заходите к нам в группу во ВКонтакте, называется она «Эко-радио», обязательно голосуйте, там еще фотографии подъехали с 1 сентября, там единственный из парней, кто выгрузил свое, это был я, да, посмотрите на меня, какой я был интересный в детстве. Ну, а у нас 13.13 на эфирных, можно загадать желание, а пока я озвучу, кого мы встретим в этом часе. Дэвид Гетта, Холли Флейм, Хьюгел, Мона, Трэп Мафия Хаус, ну и множество других легендарных исполнителей. Напомню, что с вами я, диджей Подольский. Прямо сейчас включаем на полную песню «Positive Vibes», заряжаемся позитивной энергией от Бурак и его компании.
1: Это радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил. Отключили электричество, заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8-34-35-230-255.
3: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
4: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
5: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20.

0: 22-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая 81. Второй этаж. 0+.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

информация на правах рекламы. Т2 обеспечил мобильной связью кампус УРФУ в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга. Это один из крупнейших вузовских кампусов в стране. Летом оператор обеспечил индор-покрытием новый корпус школы гениев СУНС УРФУ и здание общественного центра университета. Технический проект оператора учел сложную конструкцию зданий. После завершения проекта покрытие связью Т2 в этих локациях кампуса УРФУ достигло 100%.

0: Трэп-мафия хаус с композицией «Мафия стайл». И я думаю, что каждый из вас смотрел, например, «Крестного отца» или какие-то еще фильмы, которые рассказывают об этом времени, когда это все происходило. Но самое главное, конечно же, это то, что сегодня прекрасный праздник, и лучше сконцентрироваться на нем и думать о хорошем. Друзья, поздравляю всех, у кого дети пошли в школу. Впереди еще много и много всего, и не стоит думать, что будет сложно. На самом деле лучше упрощать все в своей голове, и как в композиции «Елка», проще действовать на фоне этого всего. Всем хорошего настроения.
1: Это радио.

0: телеграм-канал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
4: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
5: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
6: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Маасдам 599 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
2: Цена действует по 10 сентября.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая 81, второй этаж, 0+.
5: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Все хорошо, бабье лето постепенно наступает. Ну, а у нас следующая композиция от Юлианы Карауловой. Называется она «Маячки». Что же это за маячки такие, по которым она ориентируется и видит тот самый свет, которого не хватает в темное время суток?
1: Экран.

0: На Среднем Урале 14 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Предприятия «Евраза» в Нижнем Тагиле и Качканаре подвели итоги детской оздоровительной кампании. Свыше 2100 детей, металлургов и горняков отдохнули в загородных лагерях за этот год, сообщает пресс-служба компании. На это было выделено около 102 миллионов рублей. Чтобы максимально комфортно разместить воспитанников, было организовано 20 смен в 5 летних лагерях продолжительностью от 2 до 3 недель. В Нижнем Тагиле это Баранчинские огоньки, Звездный, Уральский огонек и Антоновский. В Качканаре отдых организовали на базе лагеря «Чайка». Многодетным семьям путевки предоставили бесплатно. Остальным работникам «Евраз» компенсировал до 90%.

0: процентов стоимости. Судебные приставы Свердловской области с начала 2026 года принудительно выдворили из России 2316 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Только за август за пределы страны отправили 220 человек, сообщили в ведомстве. Все выдворенные были признаны виновными в нарушении правил въезда в Россию либо режима пребывания на территории страны. Суды назначили им штрафы и вынесли постановление о принудительном выдворении. Тагильчанина осудили за избиение и похищение человека. Он всего год назад освободился из колонии, где отбывал срок за убийство. Конфликт произошел в октябре 25 года в общежитии поселка Уралец в пригороде Тагила. Постоялец обвинил 56-летнего потерпевшего в неподобающем образе жизни. Завязалась потасовка, нападавший избил жертву, сломав ребра. А затем потребовал от лежащего на полу мужчину ползти на коленях по коридору и извиняться перед другими жильцами общежития за недостойное поведение. На этом конфликт не закончился. Агрессор потребовал, чтобы потерпевший поехал вместе с ним в деревню Захаровка и отработал долг в 1500 рублей, рассказывают в прокуратуре Свердловской области. Получив отказ, снова несколько раз ударил мужчину кулаком в живот, после чего схватил его за одежду и силой затолкал в багажник автомобиля ВАЗ. Ленинский районный суд признал мужчину виновным в похищении и избиении человека. С учетом рецидива его приговорили к 7 годам колонии особого режима. Перед началом учебного года родители покупают детям одежду, обувь и аксессуары, ориентируясь в том числе на моду. Однако некоторые популярные тренды могут представлять угрозу для здоровья школьника. Врач-педиатр детской городской клинической больницы номер 11 Екатеринбурга Эльнара Едигарова рассказала, на чем родителям не стоит экономить и какие привычки детей необходимо контролировать. Специалист уверена, далеко не все модные тенденции опасны. Например, окрашивание волос качественными составами без аммиака само по себе не представляют угрозы для здоровья. Однако при появлении зуда, перхоти или раздражения кожи головы от экспериментов стоит отказаться. Не должна навредить ребенку и массивная спортивная обувь, так называемые папины кроссовки. При правильном размере, отсутствии давления и хорошем самочувствии ребенка такая обувь может обеспечивать необходимую амортизацию и поддержку стопы. А вот абсолютно плоская и тонкая подошва кед или балеток считается более нежелательным вариантом. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 12 градусов, ясно, ветер юго-западного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме, завтра же в течение дня ожидается ясная погода, а температура достигнет плюс 17.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Дивак со свежей композицией Slow Down не может успокоиться никак исполнитель, а все потому, что волнительное 1 сентября, уже все в школу готовятся, и, возможно, он тоже своих детей собирает, если они у него есть. С вами диджей Подольский, вы на Эко-радио, 14.12 на наших эфирных, и в этом часе мы встретимся с такими исполнителями, как группа «Градусы», Оливер Хелденс, Полина Гагарина, Алекс Уоррен, ну и множество других замечательных ребят зайдут к нам на огонек. А прямо сейчас мы послушаем коллаборацию от двух крутых исполнителей. Называется она «Fly Above». Полетаем немножко, друзья.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
2: Волшебный детский день рождения в Леограде.

0: есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: нужен.
1: 30 хищных кошек, в основном тигры, покидают бывший зоопарк в аргентинском городе Лухан. Долгие годы они жили в тесных клетках, без света и с плохим питанием. Зоопарк закрыли в 2020 году из-за нарушений. Международная организация FOPAVS обследовала животных, многим потребовалась ветеринарная помощь. Часть хищников отправят в заповедник в Колорадо, остальных – в другие страны. В новых местах их ждут условия, максимально приближенные к естественным. Для перевозки некоторых пришлось усыпить, другие зашли в клетки сами. Еще около 30 тигров и львов пока останутся на месте. Но главное, что вместо бетона и решеток их ждет свобода. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

Алекс Уоррен с композицией Fever Dream, что переводится как галлюциногенные сны. Такие сны чаще всего бывают при температуре, поэтому, друзья, не болеем, занимаемся спортом, следим за своим здоровьем, питанием и сном, конечно же, да, надо высыпаться, чтобы таких снов потом не было. И это самый главный антидот, как в песне от Five Star Family, которую мы прямо сейчас послушаем. Всем отличного вторника, хорошего начала месяца.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Клаб-здрав, гинекологическое УЗИ и консультация врача-гинеколога в один день. Более 30 лет врачебной практики. Октябрьская революция, 58. Телефон 8-900-359-21-11. Клаб-здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
2: Уралвагонзавод объявляет набор на обучение по профессии машинист крана с присвоением третьего квалификационного разряда. Обучение за счет предприятия, трудоустройство гарантировано. Требования к кандидатам: возраста от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего. Обращаться в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода, кабинет 302, телефон 834-35-344-940. Количество мест ограничено.
3: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-700-72-20. 8-804-700-72-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
0: Каверленд ждет тебя!
3: Остановись! Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
4: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: Эко-радио. Реклама.
1: А где все наши сотрудники?
2: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
3: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Томатная паста Кухмастер 950 граммов. 169 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
5: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эйва Макс, композиция Loving Myself, люби себя. И когда в действительности хорошо к себе относишься, умеешь расставлять личные границы и относиться к себе с пониманием, то и другие люди сразу к тебе подтягиваются, потому что они чувствуют эту живую энергию. Ну а далее у нас песня от Серебро, называется «Я тебя не отдам». Вот такие дела происходят, когда начинаешь любить себя. Поэтому, друзья, проводите этот день хорошо, заботьтесь о себе, о своих близких, и все будет у вас замечательно.
1: Это радио.

0: На Среднем Урале 15 часов.
1: Радио «Новости».
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области в новом учебном году за парты сядут более 550 тысяч школьников, из них порядка 43 тысяч первоклассников. Еще более 250 тысяч студентов получают среднее профессиональное и высшее образование. Глава региона подчеркнул, что все они гордость и будущее Среднего Урала. Особое внимание в обращении Денис Паслер уделил педагогам. В регионе выстроена система поддержки учителей, выделяются гранты и стипендии, учреждено звание «Заслуженный учитель Свердловской области», строятся новые школы и ремонтируются существующие здания. Швеи из женской исправительной колонии номер 6 в Нижнем Тагиле начали выпускать летние костюмы для сотрудников органов внутренних дел. Заказ на производство поступил от коммерческой организации, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. Речь идет о летнем костюме камуфлированной серой расцветки, состоящем из куртки и брюк. Изделие соответствует установленным техническим условиям и требует выполнения ряда сложных технологических операций. Качество изделий на всех этапах контролируют специалисты технического отдела. Столица Урала встречает молодых кинематографистов, актеров, режиссеров и продюсеров. В Екатеринбурге

0: Открылся юбилейный международный фестиваль дебютных фильмов «Одна шестая». В конкурсную программу вошли 36 дебютных игровых и документальных фильмов из разных стран. В национальной и международной секциях представлено по 12 картин. Как отмечают организаторы, главная цель смотра – помочь дебютантам сделать второй шаг в кино. В России появится государственный сервис, где можно будет найти и выбрать животное из приюта. Его запускает Минцифры, а открыть платформу планируют в середине ноября. На проект выделят 80 миллионов рублей. Кроме того, ведомство готовит и другие цифровые сервисы для помощи питомцам и их владельцам. Среди них поиск пропавших любимцев и система регистрации ветеринаров. Программа охватит 102 региона. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 12 градусов, ясно, ветер юго-западного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме, завтра же в течение дня ожидается ясная погода, а температура воздуха достигнет плюс 17.

Holy Flame с композицией Love. Здесь целая коллаборация, еще Айова подключилась к нему, и поют ребята о том, что улетели птицы на юг, а те, кому холодно, слушатели наши улетели на нашу волну 103 FM, а если выскочка Нара, то это волна 107.9 FM, а с вами диджей Подольский, вы на Эко-радио, ну, я уже об этом говорил, конечно же, и 15.11 на наших эфирных, кстати, в этом часе у нас множество крутых исполнителей, таких как The Weeknd, Женя Трофимов, Ваня Дмитриенко, Али Фарбин, ну и множество других замечательных ребят. А прямо сейчас мы послушаем песню Underwater от великолепного исполнителя. Давайте же погромче сделаем наши динамики.

Информация на правах рекламы. Т2 обеспечил мобильной связью кампус УРФУ в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга. Это один из крупнейших вузовских кампусов в стране. Летом оператор обеспечил индор-покрытием новый корпус школы гениев СУНС УРФУ и здание общественного центра университета. Технический проект оператора учел сложную конструкцию зданий. После завершения проекта покрытие связью Т2 в этих локациях кампуса УРФУ достигло 100%.

Ваня Дмитриенко с композицией «Пицца», и я думаю, что это блюдо сейчас как-никак актуально, потому что 1 сентября многие идут праздновать, едят пиццу, салаты, пирожки, что только не едят, потому что нужно же вкусно провести данный праздник. Ну, а у нас далее идет коллаборация от Али Фарбен, называется она «Body Talk». Тело говорит, давайте будем слушать свое тело и интуицию, и вместе с этим продвигаться по карьерной лестнице.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Орех грецкий в скорлупе 299 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

знаете, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
4: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель

0: Коллаборация от Дон Диабло под названием Radio Baby. А вы на радио Эко-радио. Вот да. А с вами был диджей Подольский. Друзья, услышимся завтра. Всем хорошего дня знаний. Познавайте, и пусть у вас все будет прекрасно. А прямо сейчас послушаем песню Burrito. Штрихи она называется. Ох, надеюсь, будет целостная и красивая композиция.
1: Эко-радио.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
2: Отключили электричество, заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8-34-35-230-255.
3: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
0: Нижний Тагил. Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области в новом учебном году за парты сядут более 550 тысяч школьников, из них порядка 43 тысяч первоклассников. Еще более 250 тысяч студентов получают среднее профессиональное и высшее образование. Глава региона подчеркнул, что все они гордости будущее Среднего Урала. Особое внимание в обращении Денис Паслер уделил педагогам. В регионе выстроена система поддержки учителей, выделяются гранты и стипендии, учреждено звание «Заслуженный учитель Свердловской области», строятся новые школы и ремонтируются существующие здания. Швеи из женской исправительной колонии номер 6 в Нижнем Тагиле начали выпускать летние костюмы для сотрудников органов внутренних дел. Заказ на производство поступил от коммерческой организации, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. Речь идет о летнем костюме камуфлированной серой расцветки, состоящем из куртки и брюк. Изделие соответствует установленным техническим условиям и требует выполнения ряда сложных технологических операций. Качество изделий на всех этапах контролируют специалисты технического отдела. Столица Урала встречает молодых кинематографистов, актеров, режиссеров и продюсеров. В Екатеринбурге открылся юбилейный международный фестиваль дебютных фильмов «Одна шестая». В конкурсную программу вошли 36 дебютных игровых и документальных фильмов из разных стран. В национальной и международной секциях представлено по 12 картин. Как отмечают организаторы, главная цель смотра – помочь дебютантам сделать второй шаг в кино. В России появится государственный сервис, где можно будет найти и выбрать животное из приюта. Его запускает Минцифры, а открыть платформу планируют в середине ноября. На проект выделят 80 миллионов рублей. Кроме того, ведомство готовит и другие цифровые сервисы для помощи

0: питомцам и их владельцам. Среди них поиск пропавших любимцев и система регистрации ветеринаров. Программа охватит 102 региона. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.
2: Finally let go. It comes back to you.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 2 сентября на Среднем Урале облачно без осадков. Ветер с западного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра. Температура воздуха в течение дня от 8 до 17 градусов тепла.

Информация на правах рекламы. Т2 обеспечил мобильной связью кампус УРФУ в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга. Это один из крупнейших вузовских кампусов в стране. Летом оператор обеспечил индор-покрытием новый корпус школы гениев СУНС УРФУ и здание общественного центра университета. Технический проект оператора учел сложную конструкцию зданий. После завершения проекта покрытие связью Т2 в этих локациях кампуса УРФУ достигло 100%.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Суповой набор из цыпленка бройлера 129 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 8704.
3: Ты думал все понарошку.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России, огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. И я там был, и одежду, и обувь в одном месте купил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле, 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
2: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
3: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
2: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
1: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
4: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть,

0: еще вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
0: Каверленд ждет тебя!

0: среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Ситуацию с бензином в Свердловской области обсудили на заседании Федерального штаба под председательством вице-премьера Российской Федерации Александра Новака. Средний Урал вошел в число регионов, где отдельно рассматривалась обстановка с обеспечением топливом. Помимо Свердловской области, участники заседания обсудили ситуацию в Якутии, Архангельской и Новосибирской областях. По итогам совещания Минэнерго совместно с нефтяными компаниями продолжит работу по распределению объемов топлива с учетом потребностей регионов. Отдельное поручение Новак дал Федеральной антимонопольной службе. Ведомство должно усилить контроль за формированием цен на независимых АЗС. Юный уралец представил губернатору проект новой игровой площадки. Свою мечту о новой игровой зоне мальчик воплотил на эскизе. Вместе с мамой он обратился к губернатору Денису Паслеру во время личного приема. Они представили главе региона свои наработки и смету. Инициативу губернатор поддержал. На ремонт площадки из резервного фонда области выделят около 1 000 000 рублей. После обновления она станет частью центрального парка Среднеуральска и местом притяжения для горожан. В Екатеринбурге планируют установить скульптуры Данила Мастера и хозяйки Медной горы. Идею предложили скульпторы Михаил Баскаков, Анастасия Вишневецкая и Игорь Казанцев. В мэрии пояснили, что композиции отсылают к истории, культуре и природному богатству Урала. Высота каждой фигуры превысит 4 метра. У автомобилистов скоро появится сервис, который напомнит о прошлых штрафах. Он покажет точки на маршруте, где водитель уже нарушал правила. Навигатор будет отмечать такие места прямо во время поездки. Система учтет камеры на скорость, нарушение разметки и выезд на выделенные полосы для общественного транспорта. Эксперты считают, что подобная функция поможет автомобилистам быть внимательнее на дорогах. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 2 сентября на Среднем Урале облачно без осадков. Ветер с западного направления до 3 метров в секунду.

0: секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра. Температура воздуха в течение дня от 8 до 17 градусов тепла.
1: Радио. Новинка эфира.
2: Пады в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Информация на правах рекламы. Т2 обеспечил мобильной связью кампус УРФУ в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга. Это один из крупнейших вузовских кампусов в стране. Летом оператор обеспечил индор-покрытием новый корпус школы гениев СУНС УРФУ и здание общественного центра университета. Технический проект оператора учел сложную конструкцию зданий. После завершения проекта покрытие связью Т2 в этих локациях кампуса УРФУ достигло 100%.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Маасдам 599 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зимой.

0: Зеленый свет. Цена действует по 10 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
1: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
2: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Отключили электричество, заблокировали счет или карту, чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник!». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8 34 35 230 255.
3: Уралвагонзавод объявляет набор на обучение по профессии машинист крана с присвоением третьего квалификационного разряда. Обучение за счет предприятия, трудоустройство гарантировано. Требования к кандидатам возраста от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего. Обращаться в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода, кабинет 302, телефон 8 34 35 344 940. Количество мест ограничено.
4: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
5: Клаб Здрав. Забота о вашем здоровье. Профессиональное УЗИ широкого спектра и консультации кардиолога, невролога и гастроэнтеролога. Октябрьская революция, 58. Телефон 8-900-035-92-11. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
7: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

на поезд. Скидящий средств и вылечить мою боль. Не существует подходящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
3: Каверленд ждет тебя!
4: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 100.

0: 3FM. Голосуй. Экорадио.ру.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: на Среднем Урале 18 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Ситуацию с бензином в Свердловской области обсудили на заседании Федерального штаба под председательством вице-премьера Российской Федерации Александра Новака. Средний Урал вошел в число регионов, где отдельно рассматривалась обстановка с обеспечением топливом. Помимо Свердловской области, участники заседания обсудили ситуацию в Якутии, Архангельской и Новосибирской областях. По итогам совещания Минэнерго совместно с нефтяными компаниями продолжит работу по распределению объемов топлива с учетом потребностей регионов. Отдельное поручение Новак дал Федеральной антимонопольной службе. Ведомство должно усилить контроль за формированием цен на независимых АЗС. Юный уралец представил губернатору проект новой игровой площадки. Свою мечту о новой игровой зоне мальчик воплотил на эскизе. Вместе с мамой он обратился к губернатору Денису Паслеру во время личного приема. Они представили главе региона свои наработки и смету. Инициативу губернатор поддержал. На ремонт площадки из резервного фонда области выделят около 1 000 000 рублей. После обновления она станет частью центрального парка Среднеуральска и местом притяжения для горожан. В Екатеринбурге планируют установить скульптуры Данила Мастера и хозяйки Медной горы. Идею предложили скульпторы Михаил Баскаков, Анастасия Вишневецкая и Игорь Казанцев. В мэрии пояснили, что композиции отсылают к истории, культуре и природному богатству Урала. Высота каждой фигуры превысит 4 метра. У автомобилистов скоро появится сервис, который напомнит о прошлых штрафах. Он покажет точки на маршруте, где водитель уже нарушал правила. Навигатор будет отмечать такие места прямо во время поездки. Система учтет камеры на скорость, нарушение разметки и выезд на выделенные полосы для общественного транспорта. Эксперты считают, что подобная функция поможет автомобилистам быть внимательнее на дорогах. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 2 сентября на Среднем Урале облачно без осадков. Ветер с западного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра. Температура воздуха в течение дня от 8 до 17 градусов тепла.
0: Эко-радио. Новинка эфира.
2: Can't stop thinking, can't slow down. I'm chasing something.

Информация на правах рекламы. Т2 обеспечил мобильной связью кампус УРФУ в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга. Это один из крупнейших вузовских кампусов в стране. Летом оператор обеспечил индор-покрытием новый корпус школы гениев СУНС-УРФУ и здание общественного центра университета. Технический проект оператора учел сложную конструкцию зданий. После завершения проекта покрытие связью Т2 в этих локациях кампуса УРФУ достигло 100%.

0: Эко-радио. Реклама. Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
1: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: сад, но влюблён.
1: Эко-радио. Реклама.
2: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России, огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. И я там был, и одежду, и обувь в одном месте купил.
3: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-700-72-20. 8-804-700-72-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
4: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
3: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
4: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
5: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Это радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области в новом учебном году за парты сядут более 550 тысяч школьников, из них порядка 43 тысяч первоклассников. Еще более 250 тысяч студентов получают среднее профессиональное и высшее образование. Глава региона подчеркнул, что все они гордости будущее Среднего Урала. Особое внимание в обращении Денис Паслер уделил педагогам. В регионе выстроена система поддержки учителей. Учителей выделяются гранты и стипендии, учреждено звание «Заслуженный учитель Свердловской области», строятся новые школы и ремонтируются существующие здания. Ситуацию с бензином в Свердловской области обсудили на заседании Федерального штаба под председательством вице-премьера Российской Федерации Александра Новака. Средний Урал вошел в число регионов, где отдельно рассматривалась обстановка с обеспечением топливом. Помимо Свердловской области, участники заседания обсудили ситуацию в Якутии, Архангельской и Новосибирской областях. По итогам совещания Минэнерго совместно с нефтяными компаниями продолжит работу по распределению объемов топлива с учетом потребностей регионов. Отдельное поручение Новак дал Федеральной антимонопольной службе. Ведомство должно усилить контроль за формированием цен на независимых АЗС. Предприятия «Евраза» в Нижнем Тагиле и Качканаре подвели итоги детской оздоровительной кампании. Свыше 2100 детей, металлургов и горняков отдохнули в загородных лагерях за этот год, сообщает пресс-служба компании. На это было выделено около 102 миллионов рублей. Чтобы максимально комфортно разместить воспитанников, было организовано 20 смен в пятилетних лагерях продолжительностью от 2 до 3 недель. В Нижнем Тагиле это Баранчинские огоньки, Звездный, Уральский огонек и Антоновский. В Качканаре отдых организовали на базе лагеря «Чайка». Многодетным семьям путевки предоставили бесплатно, остальным работникам «Евраз» компенсировал до 90% стоимости. Поддержка семей и сотрудников компании является одним из ключевых направлений социальной политики «Евраза». После холодной концовки августа в Свердловской области ожидается существенное потепление. Уже со среды на Средний Урал начнет поступать более теплая воздушная масса, а во второй половине недели дневная температура по области поднимется выше плюс 20, на юге приблизится к 25. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. В четверг, пятницу и субботу днем воздух прогреется до плюс 24, в воскресенье также будет тепло. При этом количество осадков в течение недели ожидается небольшим, особенно на юге региона. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 2 сентября на Среднем Урале облачно без осадков. Ветер с западного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра. Температура воздуха в течение дня от 8 до 17 градусов тепла.

информацию на правах рекламы. Т2 обеспечил мобильной связью кампус УРФУ в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга. Это один из крупнейших вузовских кампусов в стране. Летом оператор обеспечил индор-покрытием новый корпус школы гениев СУНС-УРФУ и здание общественного центра университета. Технический проект оператора учел сложную конструкцию зданий. После завершения проекта покрытие связью Т2 в этих локациях кампуса УРФУ достигло 100%.

0: только радио. Реклама.
1: А где все наши сотрудники?
2: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
4: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
5: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
6: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России. Огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. И я там был, и одежду, и обувь в одном месте купил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В австралийском Зальцбурге неизвестные похитили 210 миниатюрных Моцартов. Фигурки были частью инсталляции немецкого художника в саду дворца Мирабель. Всего в экспозиции насчитывалось около 1000 золотистых статуэток высотой примерно 30 сантиметров. За несколько дней значительная часть экспонатов исчезла. Выставка была посвящена 270-летию Моцарта, но теперь организаторы подсчитывают ущерб. Полиция начала расследование. Пока не ясно, украли фигурки ради продажи или как сувениры. Ясно одно, кто-то унес с собой не обычные статуэтки, а целый мини-оркестр. В Восточной Хорватии фермеры все чаще переходят с кукурузы на лаванду. Причина – постоянные засухи, которые делают традиционные культуры невыгодными. Семья Черлука из города Богдановцы 10 лет назад начала заменять поля лавандином – гибридом, устойчивым к жаре. Сейчас под посадками у них 8 гектаров. Собирают урожай в начале августа, нанимая сезонных работников, которые трудятся только до полудня. Позже работать на жаре невозможно. В 2025 году в стране было уже 358 производителей лаванды, а общая площадь посадок достигла 240 гектаров. Продукцию из лаванды продают даже на центральной площади Загреба. Туристы охотно покупают сушеные цветы и изделия из них. 30 хищных кошек, в основном тигры, покидают бывший зоопарк в аргентинском городе Лухан. Долгие годы они жили в тесных клетках, без света и с плохим питанием. Зоопарк закрыли в 2020 году из-за нарушений. Международная организация FOPAVS обследовала животных, многим потребовалась ветеринарная помощь. Часть хищников отправят в заповедник в Колорадо, остальных – в другие страны. В новых местах их ждут условия, максимально приближенные к естественным. Для перевозки некоторых пришлось усыпить, другие зашли в клетки сами. Еще около 30 тигров и львов пока останутся на месте. Но главное, что вместо бетона и решеток их ждет свобода. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Клаб-здрав, гинекологическое УЗИ и консультация врача-гинеколога в один день. Более 30 лет врачебной практики. Октябрьская революция, 58. Телефон 8 900 359 2111. Клаб-здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ЭкоРадио.ру.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым,
3: в мире, где музыка теряется среди толпы, вам не кажется, что все повторяется?
4: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
5: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
6: Мир, где классические хиты звучат иначе.
7: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
8: Каверленд ждет тебя!
9: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио». Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области в новом учебном году за парты сядут более 550 тысяч школьников, из них порядка 43 тысяч первоклассников. Еще более 250 тысяч студентов получают среднее, профессиональное и высшее образование. Глава региона подчеркнул, что все они гордость и будущее Среднего Урала. Особое внимание в обращении Денис Паслер уделил педагогам. В регионе выстроена система поддержки учителей, выделяются гранты и стипендии, учреждено звание «Заслуженный учитель Свердловской области», строятся новые школы и ремонтируются существующие здания. Ситуацию с бензином в Свердловской области обсудили на заседании Федерального штаба под председательством вице-премьера Российской Федерации Александра Новака. Средний Урал вошел в число регионов, где отдельно рассматривалась обстановка с обеспечением топливом. Помимо Свердловской области, участники заседания обсудили ситуацию в Якутии, Архангельской и Новосибирской областях. По итогам совещания Минэнерго совместно с нефтяными компаниями продолжит работу по распределению объемов топлива с учетом потребностей регионов. Отдельное поручение Новак дал Федеральной антимонопольной службе. Ведомство должно усилить контроль за формированием цен на независимых АЗС. Предприятия «Евраза» в Нижнем Тагиле и Качканаре подвели итоги детской оздоровительной кампании. Свыше 2100 детей, металлургов и горняков отдохнули в загородных лагерях за этот год, сообщает пресс-служба компании. На это было выделено около 102 миллионов рублей. Чтобы максимально комфортно разместить воспитанников, было организовано 20 смен в пятилетних лагерях продолжительностью от 2 до 3 недель. В Нижнем Тагиле это Баранчинские огоньки, Звездный, Уральский огонек и Антоновский. В Качканаре отдых организовали на базе лагеря «Чайка». Многодетным семьям путевки предоставили бесплатно, остальным работникам «Евраз» компенсировал до 90% стоимости. Поддержка семей и сотрудников компании является одним из ключевых направлений социальной политики «Евраза». После холодной концовки августа в Свердловской области ожидается существенное потепление. Уже со среды на Средний Урал начнет поступать более теплая воздушная масса, а во второй половине недели дневная температура по области поднимется выше плюс 20, на юге приблизится к 25. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. В четверг, пятницу и субботу днем воздух прогреется до плюс 24, в воскресенье также будет тепло. При этом количество осадков в течение недели ожидается небольшим, особенно на юге региона. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 2 сентября на Среднем Урале облачно без осадков. Ветер с западного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра. Температура воздуха в течение дня от 8 до 17 градусов тепла.

Информация на правах рекламы. Т2 обеспечил мобильной связью кампус УРФУ в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга. Это один из крупнейших вузовских кампусов в стране. Летом оператор обеспечил индор-покрытием новый корпус школы гениев СУНС УРФУ и здание общественного центра университета. Технический проект оператора учел сложную конструкцию зданий. После завершения проекта покрытие связью Т2 в этих локациях кампуса УРФУ достигло 100%.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
4: Ложь.
3: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Ждай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. Здоровое мнение. Проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
5: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Город затихает. Но здесь, в эфире, все только начинается. 21.00. 3 часа без остановки. Территория звука на связи.
4: Территория звука.
3: Сегодня в эфире музыка, которая живет после заката. Диджеи, которые чувствуют город и знают его ритм. Оставайтесь с нами. До полуночи только звук.
5: Привет. Рад снова видеть вас на 4-м выпуске радиошоу «Субботин Сервис» в эфире «Эко-радио». Сегодня 1 сентября, День знаний, а значит, самое время открывать для себя что-то новое. Меня зовут Андрей, и сегодня я подготовил для вас очередную подборку электронной музыки, свежие релизы, интересные находки и треки, которые, надеюсь, станут для вас приятным музыкальным открытием. Давайте проведем этот час вместе. Прибавьте громкость, мы начинаем.

Если вы только что подключились к эфиру, вы слушаете «Субботин Сервис» на Экорадио. Каждый вторник в 21.00 я собираю для вас час актуальной электронной музыки. Оставайтесь с нами, мы продолжаем.

Ну что, на этом наш сегодняшний эфирный час подходит к концу. Спасибо, что провели это время вместе со мной на волнах Эко-радио. Напоминаю, что субботний сервис выходит каждый вторник в 21:00. А чтобы не пропускать новые выпуски, мои выступления и другие музыкальные новости, подписывайтесь на мои социальные сети. И, кстати, уже в эту субботу я буду выступать в Нижнем Тагиле. Так что, если будете рядом, буду рад увидеться и услышать вас уже не через радио, а на танцполе. Ну а напоследок оставляю для вас еще один трек. С вами был Андрей Субботин. До встречи в следующем выпуске. И да, не забывайте прибавлять громкость. Пока.

0: закупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Нижнем Тагиле. 418704.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле.

0: 41 87 04.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь. С этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Activums. Радио.

Этот воздух, как ватагу стоит, а летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ватагу стоит,

0: Екорадіо. Новинка эфира.
1: Пады в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Радио Экофонд. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?